заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Наше

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Know It All.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Утром местами по стране будет сгущаться туман. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 выше нуля, в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла. В Гомеле 21-23 со знаком плюс, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Радиус FM. Подробности на сайте radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы. В прошлый раз замыкали Тейм, Импала и Дженни с треком «Дракула». Вторая строчка досталась The Bowser – «Magnity». И под номером один был Teddy Swims – «Mr. Know-It-All». Кому достанется весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Утром местами по стране будет сгущаться туман. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 выше нуля, в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла. В Гомеле 21-23 со знаком плюс, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Утром местами по стране будет сгущаться туман. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 выше нуля, в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла. В Гомеле 21-23 со знаком плюс, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: рекламы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама. Радиус FM.

0: реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
6: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
7: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется, знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
9: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny, Dracula.

В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте

0: Всем привет! С новостями Влад Кучко, и сейчас расскажу о налоге на сладкие напитки и гормональном скрининге для белорусок. Союзная повестка в центре внимания во Дворце независимости. Президент вчера провел встречу с первым зампредседателя правительства России. Александр Лукашенко актуализировал тему совместного производства самолета «Освей», а также заявил о планах встретиться с президентом и премьер-министром России. В этом году в программу диспансеризации женщин включают гормональный скрининг. Белоруски смогут обследоваться на возможные риски бесплодия, что позволит на ранних стадиях начать необходимое лечение. Процедура простая, достаточно сдать анализ крови, и специалисты оценят репродуктивный запас. Это позволяет выявлять риск бесплодия на ранней стадии, когда женщина еще не ощущает никаких тревожных симптомов. Латвия с 1 сентября запрещает импорт ряда промышленных товаров из Беларуси и России. Ограничения охватывают печатные книги и газеты, одежду, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Запрет распространяются и на товары белорусского и российского происхождения, ввозимые из третьих стран. Правительство Германии планирует ввести налог на сладкие напитки. Эта выплата может затронуть больше продуктов, чем предполагалось ранее. В частности, налог будет применяться не только к газированным сладким напиткам, но и к нектарам, смузи, напиткам на основе злаков, таким как овсяное молоко, а также к напиткам с сахарозаменителями. Белорусская Арина Соболенко и серб Новак Джокович не прошли в четвертьфинал микста на US Open. В стартовом матче белорусско-сербский тандем за 55 минут уступил чешско-британскому дуэту Катерина Синякова и Генри Паттен. В четвертьфинале соперниками Синякова и Паттена будут украинка Елена Свитолина и француз Гаэль Монфис. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку в офис или в дорогу. Это были все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 со знаком плюс, в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Счастливчик рассказал, говорит, обеду я как-то в машине. И вдруг ко мне залетает воробей и садится прямо на пол перед пассажирским сиденьем.
2: Ну а то, что он обедает в машине, говорит нам о том, что он пока еще не богат.
1: Ну, в целом, да.
2: Хорошо.
1: И тут мужчине показалось, что эта птица как бы, ну, намекает ему на удачу. И на следующей неделе он решил и купил 3 лотерейных билета.
2: Так.
1: Первый билет не принес ничего. А на втором мужчина и увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов.
2: Вау.
1: Звонит жене, говорит, все, милая, мы разбогатели. Уже дома жена еще раз изучила. Ну, мало ли, мужчины иногда могут, вот как бы не проверяя, вот что-то говорить, ну, перепроверила. И обнаружила, что они выиграли не 120 тысяч долларов, а ежемесячную выплату 10 тысяч долларов, ну, вы думаете, ну, что это такое? На 20 лет, то есть каждый месяц.
3: 20 лет и будут платить по 10 тысяч долларов?
1: Да, неплохая такая зарплатка.
2: Вау.
1: В общем, в общей сложности он смог получить бы почти 2,5 миллиона долларов. Но они такие говорят, нет, нам нужно прямо сейчас. А прямо сейчас это было 900 тысяч долларов.
2: Угу.
1: То есть единовременная выплата.
2: Я еще посмотрел, там в конце новости, оказывается, они вместе с супругой обращаются к какому-то финансовому консультанту, который поможет им распорядиться этими деньгами, и которому, по всей видимости, отгрохают добрую часть этого выигрыша уже просто в качестве гонорара, а вообще нашли проблему. Я уверен, что если бы я или моя жена выиграла такую крупную сумму денег, в финансовом консультанте мы бы явно не нуждались, хотя если бы эту сумму денег выиграла конкретно моя жена, то тогда в консультанте нуждался бы уже я, но только не в финансовом.
3: Знаешь, как говорится, как пришли, так и ушли.
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ребят, и вот, знаете, недавно я себя словил на мысли. Вот сегодня даже утром проснувшись, я понимаю, что силы-то уже не те. Я вспоминаю свои 18 лет. Да, не знаю, как у Васи там...
2: Сколько? 2 года назад.
3: В его почтенном возрасте.
1: 83,
2: да. У меня чуть больше, да.
1: Я 18 лет, чтобы вы понимали, отрабатывал ночь в клубе, утром шел в универ на пары, после этого мог пару часов еще погулять, потом снова пойти поработать в клуб, там где-то еще даже потусоваться немного. И как бы силы не заканчивались. Сейчас я в пятницу отдохнул, в понедельник, я думаю, я больше так делать не буду.
2: А мне кажется, Паш, вот он и ответ на твой вопрос, почему так происходит, потому что когда-то ты так мог. И очень долго этим злоупотреблял. Да, поэтому теперь ты не можешь. А я вот сидел, красил свои миниатюрки, думаю, включу себе что-нибудь, чтобы, знаешь, тарахтело на заднем плане. Включил, доктор. Хауса, которого я смотрел сексильон раз, понимаешь? Uh-huh. Всегда что-то находишь новое. И так бы хотелось посмотреть его как в первый раз, понимаешь? Вот вернуть ту радость, которая была, когда я видел его там первый и второй, например, раз.
1: Так, ну все, я сейчас буду плакать.
2: Не надо.
1: Давай мы сейчас поговорим с искусственным интеллектом.
4: Люди постоянно говорят, вот бы вернуть те времена. Хотя половину тех времен они тогда сами не ценили. Например, часы с кукушкой. В детстве это казалось уютом. Сейчас взрослый человек понимает, каждые полчаса из стены вылетает птица и орет. Это не интерьер, это психологическое давление. Многие хотят вернуть время без электросамокатов, потому что раньше, выходя на тротуар, человек боялся максимум голубя. Сейчас чувака на самокате, который летит с лицом человека, опаздывающего в другую реальность. И, конечно, лето у бабушки. Тогда казалось, свобода, природа, вкусные пирожки. А потом вспоминается, что в 6 утра тебя уже будет полоть грядки, и комары относятся к тебе как к шведскому столу. Самое смешное, люди хотят вернуть не сами вещи, а ощущения. Когда не было счетов, дедлайнов и боли в спине после сна. Потому что ностальгия — это когда мозг удаляет все плохое и оставляет только запах пирожков и ощущение, что впереди еще все лето.
1: Вот боль в спине, кстати, это тоже насущная проблема недавно появилась.
2: И еще помнишь, как-то раньше такой, ой, типа, бабушки, это что-то рассада, зачем им это все надо? А потом этой бабушкой становишься ты.
1: Ты сам, да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Адшуйте смак жнівеньских спасов у Великом князстве Сула. Подробязности на парк Сулабай.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Компания Apple еще в 2024 году сказала: «Слушайте, мы выпустим улучшенную Siri. Она будет такой умной, потому что будет на базе искусственного интеллекта». Ну, все такие: «Круто, класс, Siri не мешало бы стать чуточку умнее». Или, по крайней мере, реагировать с первого раза, когда ты говоришь ей «Привет, Siri».
2: И не реагировать, когда ты говоришь что-то похожее. Да, да. Было бы неплохо.
1: Было бы славно начать хотя бы с этого.
3: Да. Ребят, простите, а можно маленькую шалость?
2: Да. Нет, не надо.
3: Много слушает на радио, да?
2: Да.
3: Привет, Siri!
2: Ну и включится только твоя, потому что наша откалибрована на наши голоса.
1: Да. В действительности прошло 2 года, но ничего так и не появилось. Более того, похоже, и не появится в ближайшее время. Ну, пользователи такие: все, мы этого терпеть не будем, потому что что обещали? Обещали, что в iPhone 15 и в iPhone 16 все вот это будет. Соответственно, покупатели этого и ожидали больше всего. Поэтому в какой-то степени и покупали эти устройства. В общем, обманутые потребители не стали это терпеть, но подождали, да и хватит. И подали против компании коллективный иск, из-за чего компания может попасть на 250 миллионов долларов, потому что каждому, кто пожаловался, айфоны, которые были куплены в США с 24 по 25 год, похоже, выплатит 25 или 95 долларов за устройство.
2: Что-то мне подсказывает, что компания заработала на каждом пользователе чуть больше, чем 95 долларов. Я уверен, что были те, которые покупали себе пятнашку, были недовольны. Недовольны очень. Но при этом продавали пятнашку, брали 16-й. Ну, мало ли там будет. Да, повезет. Возможно, они сейчас купили себе 17-й, то есть целых 3 итерации айфонов прошло мимо них, выплатят 25 долларов. Извините, пожалуйста, за то, что у нас ничего. Это, знаешь, наверняка каждый из обратившихся в суд хотя бы раз в жизни, я просто к тому, что, наверное, зря наехали, да, на Apple, я имею в виду. Каждый из нас хотя бы раз в жизни говорил: да ты что, я не исчезну, я завтра позвоню тебе. Было такое? Было такое. Я буду любить тебя вечно. Говорили. Я так люблю твою маму. Вот эти сакраментальные слова тоже говорили. И что, теперь по каждому поводу идти в суд?
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Доброе утро. В студии Влад Кучко. На часах только 7.31, но я уже готов рассказать о дорожной обстановке в Минске. Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Так, на проспекте Победителей от Парковой улицы до МКАД проезд займет 10 минут. А на улице Шаранговича от улицы Максима Горецкого до улицы Академика Федорова придется постоять около 5 минут. Такова дорожная обстановка. О погоде далее.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 со знаком «плюс», в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: По словам специалистов, есть несколько ключевых факторов, которые приводят к скачкам давления даже у людей без заболеваний. На первом месте стресс, тревожное состояние. Ну, то, что при эмоциональном напряжении организм начинает выбрасывать адреналин, а это временно и повышает наше давление. Еще, конечно же, кофеин. У чувствительных людей кофе, энергетики или очень крепкий чай способны тоже резко повысить тонус сосудов. Еще в группе риска те, кто нарушает режим приема лекарств, то есть пропускает назначенные препараты. Угу. Причем здесь речь идет не о препараты, а о давлении. Да,
2: да, понятно.
1: Дополнительные причины – это, как оказалось, боль, инфекции и обезвоживание. В некоторых случаях такие эпизоды сигнализируют нам о скрытых заболеваниях. Если вот вы здоровы, да, угу, вас раз резко подскочило почему-то давление, хотя это вам не свойственно, возможно, у вас какая-то либо инфекция, либо вам нужно попить воды.
2: Или перестаньте хлестать капучино, эспрессо, латте, матча, ну, в общем, прочее, что есть. Я еще, кстати, парочку причин могу выделить, из-за чего резко может скакнуть давление.
3: Я, наверное, даже знаю, какие, потому что вот эти были более научные,
2: да,
3: а есть жизненные.
2: После того, как вы с любимой, например, вышли с ВБ, и ты увидел уведомление о списании средств.
3: Да.
2: Знаешь, когда заказ, он просто заказ, это что-то такое эфемерное. А когда тебе динькнул телефон, и ты... Ой, ой, смотри, есть еще. Она пишет тебе в начале рабочего дня, вечером нам нужно поговорить. Есть
3: база
2: такое?
3: Да, да,
2: и
3: да,
2: такая, с одной стороны, лайтовенькая, но ты понимаешь, что последствия могут быть эпичными. Мы с девчонками по бокальчику, и я домой.
3: Ой, у меня начинает подниматься давление, Вась. А у меня на самом деле, вот закончу наш выход тем, что скажу, что с детства тянется вот эта история, что когда звонит мама или незнакомый номер.
2: О!
3: Да?
2: Ну тебе до 27 еще, да, как бы.
3: Услышано.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Глубокое!
6: Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Арлекин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Жизненный факт. Отсутствие денег, ребят, делает бритвенный станок вообще незатупляемым.
2: Итак, давайте смотреть правде в глаза. Одноразовые станки. Ни разу не одноразовые.
1: Вообще ни разу.
2: Второй разик там всегда проскакивает. Так, я тогда продолжу, смотри. Не очень приятно осознавать, что с тобой готова гулять только собака, да и то только потому, что хочет по-большому.
1: Да, да, ну как есть, а что?
3: Не надо стрелять, царевич, сказал лягушка. Почему? Ну, без обид, но страшненький тут ты.
2: И поцелуем это не исправишь.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Им контролем правительство Беларуси обновило правила выезда организованных групп школьников. Отправляться на международные конкурсы можно будет только после разрешения от профильных министерств образования, культуры или спорта. Чтобы получить разрешение на выезд, ведомству необходимо предоставить детальную логистику маршрута. Столичный транспорт готовится к крупнейшей цифровой трансформации. Покупка билета у водителя уходит в историю. С 1 сентября водители всех маршрутов Минска перестанут продавать талоны. Основным способом оплаты становится бесконтактный расчет. Достаточно приложить банковскую карту к валидатору. Талоны все так же можно будет приобрести в специализированных киосках и в кассах метрополитена. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф на днях прибыл в Москву. По данным репортера CBC Дженнифер Джейкобс, глава американской разведки, прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета Си-17. Цель поездки источники издания охарактеризовали как встречи в Москве. Больше информации не привозится. Концерты Kanye West в Петербурге оказались под вопросом. «Газпром-арена» заявила, что выступления на его площадке не состоятся, однако организатор настаивает, концерты пока не отменены. «Газпром-арене» заявили, что договор аренды стадиона не подписан, а без него, конечно же, не может быть и концерта. Организаторы сообщают, что узнали о таком решении одновременно с публикой и пока не готовы делать однозначных выводов. Далее коммерческая информация. До конца августа скидки на зимние шины до 40% в магазинах «Автосети» на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка, сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika.by по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 со знаком плюс, в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот! Поворот!
1: Парочка решила сыграть свадьбу после 6 лет отношений.
2: Угу.
1: Была назначена церемония, дата, все определили. Заранее так. Забронировали отель, договорились об участии даже популярного ведущего.
2: Это тогда Паша Адаховского не было на эфире, да, у нас, по-моему?
1: Да, да, он тогда отсутствовал.
2: Да, да.
1: В общем, и тут у девушки как бы заболело горло. И она вместе с женихом отправилась в ближайшую клинику. Там ей прописали лекарства, сделали укол, и через несколько минут после инъекции у нее онемел язык, ее затошнило. И стало трудно дышать. Жених вызвал скорую помощь, однако к приезду медиков у нее начался аллергический шок.
2: Ого.
1: В итоге мозг у нее более 4 минут был без кислорода, что привело, ну, конечно же, к необратимым последствиям. Угу. Она почти 3 месяца лежала без сознания.
2: В коме была.
1: Угу. Да, в коме. И лишь за парочку дней до свадьбы впервые открыла глаза и улыбнулась жениху. Говорите, двигаться она пока не может, но вот...
2: Слушай, что бы там ни говорили, да, ну, мол, там, магия, вот эти все дела, но что-то в этом есть. Во-первых, вышла из комы, уже здорово. Смогла улыбнуться отлично, значит, узнала, понимает, что происходит. Остальное, я думаю, наладится.
1: А возможно, она вышла из комы за пару дней до свадьбы, чтобы сказать, что это ты во всем
3: виноват.
2: А еще, ребят, я вспоминаю свою первую свадьбу, вспоминаю расходы на эту самую свадьбу.
1: Ты и
2: у тебя нет выбора не выйти из комы. Тебе нужно выйти из комы, потому что ведущий проплачен, выездная проплачена, ресторан проплачен, и никто за это деньги не вернет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Хочу поделиться ощущением, которое вот на секунду посетило меня, наверное, где-то с месяц назад.
2: Колени перестали болеть.
1: Колени перестали болеть. Не, наоборот, сейчас же дожди, сейчас колени, обострение коленной боли. В общем, раньше мы как выуживали информацию из интернета? Ты просто заходишь в любой поисковик, пишешь то, что тебе нужно, ну, как бы и пошел там дальше ссылки и бла-бла-бла. Но я для себя открыл искусственный интеллект и общение с ним. Это потрясающая история, причем я сейчас не говорю о чем-то, что платное, что надо покупать подписку и прочее. Я говорю про встроенный интеллект в любой поисковик, которому ты можешь задать такой вопрос, который поисковику ты бы, скорее всего, не задавал.
2: Да.
1: Потому что его надо сформулировать, понимаешь? Надо знать то, чего ты можешь не знать. А ему, знаешь, ты можешь написать как, ну-ка, скажи мне песню, где в припеве та-да-дан-дан, та-да-дан-дан. И он найдет. А если не найдет, ты можешь вступить с ним в диалог, еще что-то у него спросить, попросить, и рано или поздно вы доберетесь до истины. И это реально очень круто работает. И вот в этот момент я понял, что вот оно, будущее, которое, возможно, наступило.
2: Наступило, да? Интересно. Давай послушаем искусственный интеллект, что он скажет по этому поводу.
3: Люди поняли, что будущее уже наступило. Не тогда, когда появились ракеты или самолеты, а когда телефон начал разблокироваться по лицу, но только по красивому и свежему лицу. Раньше будущее представляли как летающие машины. В итоге получили робот-пылесос, который застрял под диваном или ругается, когда видит ковер, как будто бы это пропасть, а не обычный пылесборник. Отдельный уровень — голосовые помощники. Люди буквально разговаривают с колонкой, причем иногда вежливее, чем с родственниками, потому что колонка хотя бы не перебивает. Самое смешное, технологии уже настолько привычны, что люди перестали удивляться. Телефон знает лицо, часы считают шаги, холодильник может выйти в интернет. А человек все равно забывает пароль от почты. И вот тут приходит понимание. Будущее наступило. Просто не так, как показывали в фильмах. Меньше космоса, больше уведомлений и зарядки на 3%.
1: Так вот, он поэтому-то пароли забывает, потому что не надо вот эту вот галочку мерзкую нажимать, запомнить меня на всех устройствах или прочее, потому что потом нужно будет вести блокноты с паролями, а это уже шаг назад.
2: Слушайте, для этого миллениал уже...
4: Без заметки.
2: Уже реально будущее наступило.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Реклама.
5: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
6: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Житель США нашел в своем доме незваного жильца. Как все начиналось? Впервые заподозрили неладное, когда заметили, что пропала пара обуви.
2: Угу.
1: Ну, хозяин дома говорит, я точно помню, оставлял башмаки около черного входа. В какой-то момент они просто исчезли. Возможно, так. Жена. Первым делом говорит, милая, это ты? Она говорит, нет, я не трогала. Но это еще как бы не факт.
3: Ну, конечно. Да. Возможно, они показались ей слишком старыми, и она втихаря выбросила. Да. Я слышал, жены так делают.
1: Да, но затем вся семья начала обнаруживать, что в доме переставлены стулья, куда-то пропадает часть еды.
3: Так.
1: И затем они начали обыскивать дом. И вдруг наткнулись на кладовку под лестницей, в которой увидели ногу. Или джинсы. Или что-то в этом роде.
3: Ногу?
1: Возможно, просто ногу, возможно, джинсы, возможно, все вместе или отдельно. Потом они как бы вошли в эту кладовку и обнаружили там незнакомца. Это был бездомный, ну, который не от хорошей жизни, прятался у них там.
3: Ну, прикольно.
1: Да, вызвали полицию, как бы, но они на него не злятся, они просто ему посочувствовали.
3: Вот, знаешь, с одной стороны, хочется большой дом, чтобы, знаешь, там, с кладовой, чтобы было много комнат, возможно, даже в доме было два этажа. А потом читаешь вот такие новости и понимаешь, хорошо, что у тебя квартира. В моей квартире я точно знаю, что в ней живут только те, кто скидываются на коммуналку, скидываются.
2: Но не все у тебя скидываются.
1: То есть ты, да?
3: Кроме детей, да. Они, конечно, не скидываются.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Ты слушаешь Радио ФМ. Только топовая музыка.

0: пробки.
1: Доброе утро, в студии Влад Кучко, на часах 8.31, и не стоит терять время в пробках, подскажу, где сейчас сложно проехать. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. Самая большая из них на улице Ленина от пешеходного моста до улицы Кирова, время проезда примерно 10 минут. И около 7 минут можно потерять на Долгобрудской улице, от Уральской улицы до Ботанической. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 со знаком «плюс», в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Дело в давлении, потому что при взлете и посадке самолета происходит быстрый переход между слоями атмосферы. Чему это чревато? Это может вызвать чувство заложенности уха и временного снижения слуха. Вот леденцы раздают при полете. Так вот, это сделано специально, потому что они стимулируют глотательные рефлексы. Это способствует кратковременному открытию евстахиевой трубы в нашем ухе, ну, соответственно, облегчению уравнивания давления. Еще, кстати, советую во время взлета и посадки приоткрывать рот. Ну, либо леденец рассасывает, либо жевать жвачку.
2: Просека не, нет, да?
3: Не, ну ты же будешь глотать, подожди. Ты тоже вот этот глотательный рефлекс-то будет у тебя? Ты же не будешь просто полоскать рот просекой.
2: Я все правильно делал.
3: Все правильно делал.
1: Ну, и еще касается вкуса. Чтобы вы понимали, это установленный психофизический феномен. На вкусовые и обонятельные рецепторы тоже влияет пониженное давление и относительная влажность воздуха. А в самолете он, ну, достаточно сухой. Это ведет к обезвоживанию слизистых полости рта и носа. Еще, кстати, шум, который нас сопровождает в авиационном салоне, также может снижать нашу, как бы, интенсивность вкусовых ощущений. Именно по этим причинам пищу на борту перед употреблением могут подвергать некоторым корректировкам. Ее более досаливают. Кисляют, в общем, увкусняют.
3: А еще, я думаю, играет очень большую роль то, что многие боятся летать. Постоянно их преследует мысль, что что-то может пойти не так, и эта еда может оказаться последней, поэтому она и вкуснее. Плюс ко всему, летать куда-то 10 лет назад и летать куда-то сейчас, это две большие разницы. Тут как в «О чем говорят мужчины», ты уже пытаешься найти хоть какой-то вкус в жареном хлебе за 100 рублей. Вот тут то же самое.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. We'll be right back.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в «Брокар» и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение «Брокар».
4: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Три цены.
6: Реклама.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Не сезон, но очень смешная.
2: Давай.
1: Вы уже поставили елку? Мы ее каждый день ставим. У нас кот.
2: Есть такое. У меня очень короткий диалог, но смешно. Почему вы пытались бежать из тюрьмы?
3: Ну, я хотел жениться. Странное у вас представление о свободе.
4: Берримор, кто это ночью выл на болотах? Простите, сэр, накопилось.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
6: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
7: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
8: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С новостями Влад Кучко. И сейчас я расскажу, когда можно увидеть кровавую луну и где открыли порт для аэротакси. Широкий спектр вопросов обсудили вчера в Орше. Там прошел республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны». Это площадка для открытого обмена мнениями. Информационные тренды, экономическая стабильность, защита исторической памяти и традиций. Эти темы обсуждали с жителями Орши. Говорили в том числе и о ценах на рынке недвижимости. Министерство труда и социальной защиты Беларуси анонсировало прямую телевизору.

0: 2022 года передачу оружия в Украине поддерживали 77% поляков. Первый в мире порт для аэротакси открыли в Дубае. Он станет главным узлом будущей сети воздушных такси Дубая. Еще 3 вертипорта строятся в других районах города. После выхода на полную мощность порт сможет обслуживать 170 тысяч пассажиров в год. Коммерческий запуск сети запланирован уже на этот год. На этой неделе в ночь с пятницы на субботу наступит последнее полнолуние лета, а Луна пройдет через тень Земли. Из-за этого наш спутник окрасится в красный цвет. Наблюдать за лунным затмением, в отличие от солнечного, можно невооруженным глазом. В Минске частичная фаза затмения начнется приблизительно в 5:33. Идеальные точки съемки, чтобы сделать впечатляющие кадры кровавой луны, на этот раз достанутся другим континентам. Лучший обзор откроется в Северной, Центральной и Южной Америке. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.01, 100 российских рублей, 3.57, 10 китайских юаней, 4.50. Далее коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка, сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это были все новости. Далее на радио СФМ прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 со знаком плюс, в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Итак, в штате Махараштра, Индия, полиция разыскивает подставную невесту и ее подельников, которые обманули уже 9 мужчин. Что же происходило? Женщина знакомилась с мужчинами при помощи свадебного агентства. Ну, то есть мужчина приходит в свадебное агентство, им там находят невесту. Вот так. Ее и находили. Мужчины, ни о чем не подозревая, ну, как бы там строили отношения, да, туда-сюда. И через несколько дней после заключения брака новоиспеченная супруга сбегала вместе с деньгами ее подопечных и ювелирными украшениями.
2: Еще и с подаренными, наверное.
1: Да, девять обманутых мужчин. Связаться с агентами, которые подобрали эту женщину, не удавалось. Ну и оказалось, что, естественно, это мошенническая схема, и никто не знал о предыдущих браках женщины.
3: Интересно, остались же еще такие, а?
2: Слушай, я посмотрел новость эту и немножко не понял. Агентство ему нашло жену, а дальше, внимание, она сбежала от него через пару дней. То есть они сразу начали жить вместе, я так понимаю. Он сразу ей рассказал, где лежат деньги. Он сразу ей показал, где лежат украшения. Ну и кто здесь дурак?
3: И ему 93.
2: И ему 93. Еще нюанс. Я думаю, что в Индии нельзя иметь больше одного мужа. Так что эту порочную преступную схему легко можно разорвать и прервать, просто не разводясь с ней. Вот кто-то один с ней не разведется, и она больше уже так не сможет, так сказать, забронировать эту возможность.
3: Надо подумать над этим.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Сегодня приехал на работу, сколько там было на часах? Ну, 6 утра, может, с копейками. И, знаешь, словил себя на мысли, я так езжу уже год, ну, по крайней мере, сюда, Радиус ФМ. И думаю, а зачем? Зачем я так делаю?
2: Да, но я сам не себе... один задавался таким вопросом.
1: Я сам себе на этот вопрос ответил. Мне так спокойней. Мне спокойней приехать раньше. Это мое вот такое внутреннее правило, которое позволяет мне расслабиться, привыкнуть к тому месту, в котором я нахожусь.
3: К аппарату.
1: Я терпеть не могу приезжать либо в последний момент, про опоздание я вообще не говорю, в последний момент. Для меня нет худшего испытания, чем куда-то ворваться вот в эту последнюю минуту.
2: А у меня выработалось такое негласное правило. Я вам честно скажу, чем раньше я встаю, тем ближе к опозданию мое тельце находится, которое транспортируется на радио. Я честно скажу, чем позже я встаю, тем раньше я сюда прихожу. Я не знаю, как это работает. Иногда дело достигает каких-то критических отметок. Я вообще думаю, не знаю, то ли время обгоняет, то ли что, но это работает.
3: Интересно, вот если мы заговорили про негласные правила, у меня тоже одно есть.
1: Да.
3: Я еще, наверное, со времен работы в ночных заведениях принял для себя и перенес сюда. Я считаю, что это полезный навык. Что бы у тебя ни произошло в жизни, как бы плохо тебе не было, ну вот просто любые ситуации могут быть, но ты всегда должен приходить на работу с позитивом, потому что ты выбрал работу, которая заключается в том, чтобы дарить хорошее настроение, улыбки и кайфовую атмосферу людям вокруг тебя, а их не сильно волнует то, что происходит у тебя, и вот это негласное правило хорошего настроения закрепилось настолько, что я теперь как псих по жизни хожу с хорошим настроением, чтобы не происходило, я считаю, это клево.
1: Ну что ж, мы живые люди, у нас есть свои правила, а интересно узнать, что по этому поводу думает искусственный интеллект.
4: На любой работе есть негласные правила. Их никто не прописывает. Но если нарушишь, коллектив посмотрит на тебя, как на опасного человека. Например, нельзя уходить ровно в конец рабочего дня, даже если все сделал. Нужно еще минут 5 посидеть с серьезным лицом, чтобы создать атмосферу преданности компании. Есть правила кухни. Если принес что-то вкусное, готовься объяснять, где купил и почему не на всех. Отдельный закон – делать вид, что понял задачу. Никто не хочет переспрашивать третий раз, поэтому человек кивает, а потом идет уточнять у коллеги, который тоже ничего не понял. И, конечно, нельзя первым брать последний кусок пиццы. Он может лежать 3 часа и уже высохнуть, но все делают вид, что это не мое. Самое смешное – на каждой работе есть человек, который знает все сплетни раньше интернета. Это не сотрудник, это корпоративная разведка. Потому что работа – это не только обязанности, это еще и выживание в очень странной социальной игре.
1: Есть еще одно негласное правило рабочей кухни. Принес рыбу, пиши заявление об уходе.
3: А еще очень хорошо он сказал. Юленька, можно тебе дать в негласную кличку
2: вот это вот
3: подпольный сборщик сплетен?
2: Я не сборщик сплетен.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
6: ИИ-помощник
7: «Нормативка.бай».
6: Быстро, четко, надежно.
8: Адшуйте смак жнівеньских спасов у Великим князстве Сула. Подробязности на парк Сула.бай.
9: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
0: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Итак, внимание, владелец магазина в Сингапуре убедился, что в нашем мире есть такие нечестные люди, которые способны на не очень хорошие поступки.
2: Да что ладно, только убедился в этом.
1: Да. К его магазину подошла незнакомка, внимание которой привлек цветок алоэ. Ну вот, в общем, цветок стоял прямо на входе в магазин.
3: Это видимо, который течет и лечит абсолютно все
1: раны. Да, и увлажняет. На витрине перед магазином стоял цветок алоэ. Ну, и у него были очень красивые такие высокие побеги этого самого алоэ.
3: Как мы с Пашей.
1: Да, вот спасибо. Только в алоэ. В общем, женщина подошла и бесцеремонно просто обчекрыжила весь этот цветок. Мужчина говорит, слушайте, лучше вы его просто взяли и украли, потому что этим своим обрезанием вы просто сломали цветку жизнь, потому что он уже, ну, видимо, ему после этого будет очень плохо, и она его просто уничтожила.
2: У моей мамы был алоэ, я знаю, что там маленькими кусочками, если тебе надо, его нужно обрезать, и как бы, ну, это...
3: Наверное, вынужден все-таки рассказать про маму, я очень надеюсь, что я ее не подставлю, если вот эта девушка-махинатор работала рядом с цветочными магазинами, мама моя делала тоньше, аккуратней, она работала в поликлиниках.
2: Не понял.
3: Мама, приходя в поликлинику там для той или иной какой-то процедуры, там или анализы, или просто к терапевту, она примечала для себя интересный цветочек, который стоит в общем коридоре.
2: Так.
3: Далее мама, и у мамы уже в сумке был целый наборчик. Знаешь, как у Тома Круза, миссия невыполнима. У мамы был целый наборчик. Но для чего? Здесь надо отдать должное маме. Мама делала это так. Мама не воровала цветок. Она отщипливала какой-то вот дозволенный
2: росточек.
3: Да, что, потому что, а почему мама докатилась до жизни такой, спросишь ты? Потому что мама пробовала покупать росточки.
2: Ага.
3: Они умирают. А краденые
2: растут. А больничные ни разу.
3: Вот так.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: пробки.
1: Всем привет! В Минске 9.31, в студии Влад Кучко. Проверим, что на дорогах прямо сейчас. Итак, Яндекс.Карта оценивает ситуацию на дорогах столицы в 2 балла. Они почти свободны. Пробка на улице Сурганова от улицы Якуба Колоса до проспекта Независимости. Время проезда 3 минуты. И примерно 6 минут займет проезд участка на проспекте Газеты «Звезда» от улицы Любимого до улицы Льва Сапеги. С пробками все. Дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 со знаком «плюс», в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Да, если вы еще недостаточно умеете медитировать, или вам тяжело просидеть, не знаю, 40 минут с мыслями о высоком или о себе, есть простой способ мягко внедрить медитацию. Короткие, маленькие сессии. Всего лишь 5-15 минут утром, перед едой или просто перед сном. Специалисты отмечают, что даже несколько вот таких 5 минуток в день уже помогут заметно поддержать ваше эмоциональное состояние. Кстати, чтобы медитировать, не обязательно расстелить коврик, сесть в неудобную позу. Это можно делать даже во время прогулки. Просто концентрируйтесь на вашем дыхании, на ваших ощущениях в теле. Более глубокий уровень практики поможет сохранить осознанность в обычных делах и даже в работе.
2: А еще я почитал, один специалист посоветовал увлечься раскрашиванием. Ну, мол, когда ты раскрашиваешь, у тебя там как-то иначе работает мозг, ты настраиваешься на какие-то там вот эти вот движения вселенной и галактики. Я просто что подумал. И пусть теперь мне кто-нибудь попробует сказать касательно моих раскрашиваний миниатюрок, что это фу, что это детский сад, что пора повзрослеть.
3: Чего ты на меня смотришь?
1: Я
2: не знаю, на кого смотреть. Я скажу, что это не детский сад, это я так медитирую. Так что дышим, расслабляемся.
3: Раз уж мы заговорили про медитации, в конце можно я свою медитацию?
2: Пожалуйста.
3: Вот можно, если ты, конечно, не за рулем, закрывай глаза, представляй, ты в Лепеле.
2: Открывать уже глаза.
3: У тебя топится банька. Рядом мангальчик. Уже шкварчит вот это мяско.
2: Да.
3: Вот это немножечко
2: ребрышки.
3: Ребрышки. Прокручивать не забывать,
2: не
3: нужно
2: забываем.
3: Почаще. Ты после баньки выходишь в речку так хлоп.
2: Да.
3: Потом покушал вкусненько после баньки, конечно. Чайком это все запил. Бах, и спать. Ну не медитация. Ну не мед ли?
2: Если на улице холодно, после баньки не забудь укутаться. После речки, точнее, укутаться в полотенчик.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Донбасс.
2: Светофор.
3: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор.
4: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
7: Реклама.
8: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Ты знаешь, вот лучший путь к успеху – это постоянно заниматься тем, что любишь. Не, ребят, я так сопью.
2: Нужны перерывы. У меня такое очень короткое предложение, значит. Давайте говорить как петербуржцы. Не администрация, а взяточная.
1: Да. Чудесно. Обожаю эту шутку.
3: У меня такая подготовка к пятнице. Есть люди, которые несут себе счастье, когда эти люди рядом, все как будто бы расцветает, становится таким ярким и красочным. Но моя жена называет их алкашами.
2: Смотрите, вы с Пашей над вместе отдыхаете.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек «Конте» за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Глубокое! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
2: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов. Привет, ты на Радиус ФМ. О самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Влад Кучко. Влад, привет.
1: Привет, Кирилл. Расскажу о возможном компромиссе США и Ирана и природной аномалии в Бресте.
2: В радиусе новостей.
1: 1 сентября 48 минских школ полностью перейдут на электронные журналы, а на факультативах ученики начнут осваивать искусственный интеллект. Об этом и других новшествах говорили вчера на городском образовательном форуме учителей. Сделали особый акцент на кадровой политике. В новом учебном году в столичную систему образования пришли более 1000 молодых специалистов. Вашингтон и Тегеран, возможно, достигли компромисса. По сообщениям СМИ, стороны согласовали условия прекращения огня. Главным пунктом секретных переговоров, прошедших при посредничестве Исламабада, стало возвращение к свободной гражданской навигации в Ормузском проливе. Официальное объявление о перемирии ожидается в ближайшие дни, после чего дипломаты начнут раунд технических встреч. В РИКС подвели итоги вступительной кампании. Нарушений и ошибок при подсчетах обнаружено не было. Грубых нарушений правил проведения ЦТ и ЦЭ также не выявили. Тем временем уже сегодня в РИКС готовится к новому сезону. Его старт намечен на октябрь. Жители Бреста заметили очередную природную аномалию. В областном центре снова зацвела сирень – кустарник, который обычно распускается в мае. По словам ученых, привычный ритм растений могла нарушить погода. Весной, когда каштаны активно развиваются и цветут, было

0: экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика и автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-53-50-997. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 выше нуля, в Минске и Гродно 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23 градуса тепла, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: 7.30. Так, ну все, кто сейчас вместе с Jonas Brothers подпевал Sucker, то официально попался. Но согласись, есть песни, под которые невозможно просто сидеть спокойно. Даже если ты на работе, лицо серьезное, а внутри уже концерт Jonas Brothers. И мы с тобой не роботы. И, кстати, о них. Прямо сейчас в Китае проходят всемирные игры гуманоидных, тех самых роботишек, и там уже есть настоящее спортивное соревнование. Причем один из роботов недавно промахнулся с ударом ногой, и его соперник вместо того, чтобы просто продолжить матч, начал праздновать победу танцем. Так вот и будущее. Раньше люди смотрели, как роботы захватывают мир, а теперь роботы сначала учатся забивать голы и, похоже, уже начинают троллить друг друга. Хотя, если честно, я бы посмотрел чемпионат мира по роботам, где отдельная дисциплина называется «Кто быстрее найдет зарядку после рабочего дня». Ну а мы-то продолжаем человеческие эфиры с живой музыкой, хорошим настроением и без необходимости подключаться к розетке. Сейчас самое время узнать, что происходит за окном. Прямо сейчас узнаем с тобой прогноз погоды, после чего продолжим компании Марка Дэна и Джованни Ричи.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 18-20, тепла в Могилеве сегодня обещают от 19 до плюс 21. Минске и Гродно плюс 20, плюс 22, в Гомеле плюс 21, плюс 23, ну а в Бресте сегодня от 22 до 24 тепла.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
4: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении на Радиус ФМ.
4: Слушай в движении на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.
6: Из

0: После этого трека у тебя слегка закружилась голова, не пугайся, это не среда, это Avalon Rockstone. Хотя среда сама по себе умеет давать похожий эффект. Понедельник уже пережили, до пятницы вроде бы рукой подать, но календарь почему-то нам с тобой говорит, что рано мы радуемся. Это были Avalon Rockstone, Vertigo, и здесь все действительно про то самое головокружение. Не медицинское, а эмоциональное, когда человека ночью, атмосфера или чувств тебя буквально уносит. И в тексте песни герой сравнивает это состояние с полетом и потерей ориентации в пространстве, если что. И вот где головокружение гарантировано тебе точно, так это 29 августа на большом концерте Radius FM. Будем звучать громче города. Готовься, будет много подарков. Битва каверов на популярные треки из нашего эфира. Диджей сет и песни всей площади будем исполнять. И еще множество всего, о чем пока рассказывать мы не будем. Поддержим это все в секрете, поэтому приходи обязательно 29 августа, 18.00. Площадка у Дворца спорта в городе Минск. Ну, так что если тебе нужен настоящий Vertigo, лучше получить его от музыки и эмоций, а не отрыть чашки кофе в среду. Поэтому присоединяйся к нашей концертной программе. Ну а пока возвращаемся в обычную реальность. До конца часа на Radius FM прозвучит еще несколько топовых треков. Послушаем Иманбек Бьор, Ballet Dancer, известный топовый трек, и продолжим уже с тобой нашу топовую компанию в часе новом. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
4: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага Папия Делюкс 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды Сорти 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены, трицены.
1: Реклама. Днем по будням на Radius FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет и на топовой радиостанции нашей страны Радиус FM. Среда — это когда понедельник уже вроде забылся, пятница еще где-то в тумане, а ты сидишь и думаешь, а может просто сразу от выходные организовать? Но нет, ребятки, держимся и делаем эту среду максимально музыкальной, потому что ближайшие полчаса у нас с тобой 10 классных треков без рекламы и разговоров. Послушаем Хьюшела, Топика и Арашу с треком «I Adore You». Я желаю, чтобы сегодня на протяжении дня тебе как можно чаще эту фразу говорили друзья, близкие, знакомые, коллеги на работе. I adore you, я тебя обожаю. Ну а также послушаем Несу Барре, Dying on the Inside. Ну и раньше всех в нашем эфире красивое романтическое признание от Камрада. Be mine, девочки, ловите. Не переключайся, здесь музыка, которая поможет превратить среду в маленькую пятницу. Еще заходи на radiusfm.by, голосуй за любимые треки и решай, что звучит на нашей волне. Ну а прежде чем услышать десятку хитов, мы узнаем самые актуальные новости к этому часу. Беларуси 11.00, привет. Влад Кучко готов поделиться актуальной информацией к этой минуте. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, чем будет удивлять Мирский замок и какие санкции Канада вводит против США.
0: В радиусе новостей.
2: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси появилась своя геральдическая символика. Указ подписал Александр Лукашенко. Эмблема представляет собой круг белого цвета с бронзовой окантовкой. В верхней части размещен государственный герб. В центре – логотип ЖКХ, в нижней части – объекты городской инфраструктуры. Мирский замок снова готов удивлять. Буквально через считанные дни культовый туристический объект Беларуси официально откроет новую главу своей истории. Весной 24 года здесь стартовал второй этап масштабной реставрации, и спустя века регулярный итальянский сад возвращает свой исторический облик. На площади почти в 6 гектаров продумали все, от вечерней иллюминации до удобных зон отдыха. Дворовые игры, хорошо знакомые белорусам, покоряют современных детей. Классики, резинки, городки, горячая картошка. Для самых вдумчивых – напольные шашки и гигантская дженга. Акция «Лето в каждом дворе» объединила несколько поколений на набережной в Бресте. Праздник уходящего августа организовал Белорусский союз молодежи. Торговое противостояние между США и Канадой перерастает.

0: новую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 выше нуля, в Минске и Гродно 20-22 со знаком «плюс», в Гомеле 21-23 градуса тепла, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: А, да, сегодня мы с тобой как астронавты в океане, только вместо воды слишком как-то много документов и дедлайнов. Но ничего, мы справимся. Это был Masked Wolf, Astronaut in the Ocean. И, по сути, трек про состояние, когда вокруг давления, хаос и множество всего происходит одновременно, но ты все равно пытаешься сохранять контроль. И вот интересная штука от ученых в тему нашего трека. Океан до сих пор изучен гораздо хуже, чем нам кажется. В 2026 году исследователи отмечают, что большая часть океанского дна все еще остается недостаточно изученной. Там обнаруживают совершенно какие-то неожиданные формы жизни экосистемы. Например, в глубинах существуют организмы, которые получают энергию не от солнечного света, а от химических процессов. Мы, в принципе, чем-то с тобой похожи на вот этих вот организм, только вместо солнца, если его так не хватает в эти прохладные уже августовские дни, мы с тобой будем получать энергию от топовых исполнителей в эфире Радиус FM. Через пару минут потанцуем с тобой и взбодримся под Биберекс и Фейтла с треком New Religion. Ну а сейчас давай разберемся с небесной канцелярией, какая все-таки погода сегодня нас с тобой ожидает за окном, и какие градусы будут.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Я не знаю, как ты, но я вот по улице шел, вижу, что тучи в каких-то местах сгущаются. Но, тем не менее, по данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность и, что немаловажно, преимущественно без осадков. Но надеемся. В Витебске днем 18-20 градусов, в Могилеве сегодня обещают от 19 до плюс 21. В Минске и Гродно от заветной 20 до плюс 22, в Гомеле 21-23 тепла, ну а в Бресте сегодня плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
4: Глубокое! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
7: Три

0: 20.45, и после этого трека официально можно не идти в бассейн. Мы уже поплавали вместе с BTS и их треком Swim на Radius FM. Название переводится как «продвижение вперед», даже когда жизнь вокруг напоминает бурный океан. То есть, если сегодня все навалилось, не тонем, а плывем дальше. И ученые сейчас вообще решили разобраться, насколько вода влияет на безопасность плавания. Недавнее исследование показало, что плавание на открытой воде, важны не только температуры, воды, но и скорость пловца, его комплекция и способность организма сохранять тепло. То есть фраза «да нормально, вода теплая» научно уже не аргумент. А мы продолжаем плыть по музыкальной волне, и до конца этого часа еще несколько топовых треков, так что выплывай на Radius FM с топовыми исполнителями и слушай их дальше.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Жил-был офис, обычный. Чайник, планерки, дедлайны. И вроде атмосфера легкая, все шутят. Но почему-то после этих шуток кто-то молчит, кто-то напрягается, а кто-то идет пить кофе с ощущением, что его только что аккуратно, но неприятно задели.
4: Странно. Вроде смеялись, а ощущение, как после пассивной агрессии в мягкой упаковке.
3: Юмор в коллективе – штука тонкая. Он может сближать, а может медленно разрушать доверие. Особенно, когда шутка не про ситуацию, а про человека.
4: Это когда говорят: «Да ладно, мы же просто прикалываемся, а тебе почему-то совсем не смешно».
3: Психологи выделяют так называемый агрессивный юмор. Это сарказм, поддевки, ирония ниже пояса, когда под видом смеха транслируют превосходство или обесценивание.
4: Типа: «Ну ты у нас, конечно, гений дедлайнов», когда человек просто один раз опоздал.
3: Именно. Разрушающий юмор часто выглядит так. Шутки про внешность, возраст, личную жизнь, постоянное высмеивание одних и тех же людей, дружеские подколы, от которых нельзя отказаться без риска выглядеть занудой, шутки сверху вниз от тех, у кого больше власти.
4: Смеяться можно, но не всем. А какой юмор считать здоровым?
3: Здоровый юмор другой. Он смеется над ситуацией, а не над личностью. Он объединяет, а не выделяет слабое звено. После него легче дышится, а не хочется прокручивать фразу в голове весь вечер.
4: Что же делать, если разрушающий юмор стал нормой?
3: Называть вещи своими именами спокойно и без обвинений. Не поддерживать смехом то, что задевает. Обозначать границы «мне так не ок». И помнить: право не смеяться – тоже право.
4: Получается, самый токсичный юмор – тот, который заставляет молчать.
3: Примерно так. Команда держится не на шутках, а на ощущении, что тебя здесь уважают. И если смех кого-то ранит, это уже не юмор, а трещина, которую лучше заметить вовремя.
1: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 12 часов, и это Радиус FM. Привет, среда официально. Мини-пятница. Ты спросишь, почему? Потому что мы уже перевалили через середину рабочей недели. Понедельник и вторник остались где-то позади. А дальше четверг, пятница и долгожданный режим, который называется «Я уже мысленно на выходных». В англоязычной культуре среду называю «Hump Day», то есть день горки. Главное — забраться на вершину, а дальше катимся к выходным. Поэтому самое время немного ускорить этот спуск. И ближайшие полчаса у нас 10 классных треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой очаровательный Тиесто «Lay Low». Ну а до этого Иманбек «Юнотус» «Kill My Heart». Ну а раньше всех Тиесто «Lay Low» встречай. Ну а через пару минут красавчик Алекс Уоррен, который подарил всему миру трек «Ordinary» и еще 7 топовых треков. Оставайся на волне топовой музыки на Радиус FM. Сегодня даже среда звучит как маленькая пятница. Ну а прежде чем мы запустим нашу топовую десятку, узнаем самые актуальные новости. А в Беларуси 12.00, полдень, привет. Ну и в студию Олеся Матусевич пришла. Прямо сейчас расскажет о самых актуальных событиях. Олеся, привет.
2: Привет, Кирилл. Сейчас расскажу, кого начнут отправлять на военные сборы и почему в мире снизилась рождаемость.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Турчин провел рабочее совещание по итогам внешней торговли услугами за первое полугодие этого года. В обсуждении приняли участие представители профильных министерств и ведомств. Премьер-министр назвал достигнутые результаты экспорта услуг обнадеживающими. Он подчеркнул, что на фоне трудностей с поставками товаров развитие этого сектора становится важнейшим резервом для роста экономики. Въезда в Польшу и Литву из Беларуси ожидают более 3000 транспортных средств. Самым загруженным остается польское направление. За прошедшие сутки польские пограничники пропустили на свою территорию лишь около трети автотранспорта от установленной нормы. При этом контролирующие службы Литвы оформили только около пятой части от норматива грузового потока. В Беларуси учащихся колледжей начнут отправлять на учебно-полевые сборы с круглосуточным проживанием в воинских частях и центрах допризывной подготовки. В этом учебном году их продолжительность составит 5 дней, а затем увеличится до 10, как у десятиклассников. Подростков ждут армейский распорядок дня, проживание в отапливаемых палатках, полноценное питание и специальные занятия. Впервые в истории уровень рождаемости в мире упал до минимальных значений. Сейчас он составляет 2,2 ребенка на женщину. Спад зафиксирован во всех регионах планеты, включая исторически лидирующие по демографическому росту страны Африки. Подробного масштабного снижения не наблюдалось даже в периоды мировых войн или масштабных пандемий. Ученые полагают, что виной этому нехватка жилья, нестабильная занятость и тревога людей за свое будущее. Ученые из Екатеринбурга придумали новый способ находить микропластик в обычной городской пыли и грязи. Они изучили пробы с улиц и выяснили, что только в дворах и на дорогах города лежит минимум 352 тонны мелких частиц полиэтилена. Для этого исследователи сначала растворяли грязь в соленой воде, чтобы пластик всплыл, а потом определяли его точный состав с помощью специального прибора. В будущем эта методика поможет следить за чистотой воздуха и защищать здоровье жителей и других городов. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно. Выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это все новости. Далее прогноз погоды.

0: 12.29, красиво зафиналили середину 12 часа, и только что закончилась Ava Max, King and Wings. И если после этого трека ты почувствовал себя королем или королевой, пользуйся моментом, главное, не начинай командовать коллегами, особенно в среду, до пятницы еще нужно поднажать. И, кстати, в эту пятницу наши исполнители могут себя почувствовать теми самыми повелителями в топ-чарте. В 15 часов в пятницу мы подведем итоги, выберем 20 лучших треков этой недели, за которые отдадут больше всего голосов на нашем сайте radiosfm.by. Поэтому быстренько заходи, выбирай своего фаворита, клади значок лайка, и уже совсем скоро мы узнаем итоги, подведем черту и назовем тех счастливчиков, которые займут весь наш музыкальный пьедестал и будут лидерами. Но пока никаких королевских указов, лучше узнаем, что там за окном. Прогноз погоды прямо сейчас на Radius FM, после чего продолжим компании Зейна с треком «Die for me».
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменно облачный с преимущественно без осадков. В Витебске днем 18-20 градусов, в Могилеве от 19 до 21. В Минске и Гродно сегодня от 20 до плюс 22, в Гомеле плюс 21, плюс 23, ну а в Бресте сегодня 22-24 со знаком «плюс».

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Реклама. 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичные транспорты производства.
5: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12.38, хватит гипнотизировать монитор и считать минуты до конца рабочего дня. У нас игра Gift Time. На кону сегодня безлимитный абонемент на месяц в сеть фитнес-клубов Адреналина. Чтобы забрать этот подарок, берем в руки телефон, заходим в наше официальное сообщество Радиус FM в Telegram. Обрати внимание, пишем именно в нашу официальную группу, а не в личку и не в личное сообщение нашего аккаунта. В самой группе внизу мы жмем на круглый значок сообщения, готовимся отправить правильную цифру. Вопрос у нас сегодня из истории силовых тренажеров. Все, кто хоть раз заходил в качалку, видят там кроссоверы и блочные рамы, где вес поднимается с помощью стальных тросов. А ведь первый в мире патентованный блочный тренажер с системой тросов и шкивов для регулировки нагрузки придумал шведский врач еще в 19 веке. И вот, внимание, вопрос, кто был этим гениальным медиком, создавшим прообраз всех современных блочных тренажеров? Вариант 1 – Густав Цандер. Вариант 2 – Пер Хенрик Линк. И вариант 3 – Йозеф Пилатес. Давай еще раз продумаем. Кто был этим гениальным медиком, который продумал блочные тренажеры? Вариант 1 – Густав Цандер. Вариант 2 – Пер Хенрик Линк. И вариант 3 – Йозеф Пилатес. Один из этих вариантов – проверенный исторический факт. У тебя два трека, чтобы подвести итоги, прислать в нашу официальную группу Telegram Radius FM правильную цифру и вариант ответа. В принципе, можно тоже писать. И через два трека я назову имя счастливчика, который заберет абонемент на месяц занятий в сеть фитнес-клубов «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. The Pause. Magnetic.

0: Time на Радиус FM.
1: Так, 12.45, время вышло, два трека пролетели как одна минута, и наш чат в телеграм-группе Радиус FM буквально раскаляется от ваших вариантов, и пора раскрыть карты. Итак, мы выясняли, какой шведский врач еще в 19 веке придумал прообраз всех современных блочных тренажеров с тросами и шкивами. И правильный вариант ответа номер один — это Густав Цандер. Именно доктор Цандер создал целую линейку аппаратных гимнастических машин и открыл в Стокгольме первый в мире медико-механический институт, который, по сути, и стал предком всех современных фитнес-клубов. Первым, кто прислал цифру правильную и название, и имя нашего прекрасного врача в чат группы Telegram Radius FM, становится Катя. Номер телефона заканчивается на 3971. Катюш, я тебя поздравляю от всей души. Ты сегодня забираешь безлимитный абонемент на месяц занятий в сеть фитнес-клубов «Адреналин». И всем, кто прямо сейчас вдохновился историей доктора Цандера и хочет прокачать свое тело, напомню, что качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб еще в Минске на Грушевке. Студентам особая выгода. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама. Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Среда уже официально прошла экватор. И сегодня еще отмечается день профессиональный у наших четвероногих друзей. Международный день собак сегодня во всем мире отмечаем. Вот, знаешь, белой завистью можно завидовать нашим товарищам, вот этим маленьким, которые дома сейчас сидят, им на работу не надо. Но, тем не менее, знаешь, мы отдыхать с тобой еще успеем этим вечером. А пока насладимся десяткой топовых треков без рекламы и разговоров, послушаем с тобой топовый трек «The Door» от Teddy Swims. До этого в твоей динамике залетит топовый трек от Альмы «Summer» или «Hard Sauce». Ну и раньше всех в нашем эфире Crash Adams «New Heart» и еще 7 отличных треков. Прибавляем громкость, пусть эта среда станет немного похожа на пятницу, а прежде чем запустим музыкальный нон-стоп, узнаем самые актуальные новости к этому часу. А что это такое красивое? А это 13 часов в Беларуси. Олеся Матусевич готова поделиться с тобой актуальными новостями к этой минуте. Олеся, привет.
2: Привет. Далее расскажу, кто совершит прорыв в истории автопроизводства и из-за чего голодают люди по всему миру.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусские аграрии намолотили 8 миллионов 700 тысяч тонн зерновых культур с учетом рапса. Это 95% запланированных площадей. Лидирующие позиции по урожаю занимают Минская, Гродненская и Брестская области. Поставки продовольственного зерна в счет госзаказа выполнены на 88%. Параллельно в республике продолжается заготовка кормов и подготовка к озимому севу. Перед 1 сентября белорусам напомнили о правилах легальной продажи цветов с личных участков. Чтобы торговать без налога, нужно получить справку в исполкоме, подтверждающую, что растения выращены самостоятельно или близкими родственниками на собственном участке. В качестве альтернативы физлица могут зарегистрироваться как плательщики налога на профессиональный доход и отчислять 10% от выручки в месяц. Для пенсионеров ставка снижена и составляет 4%. Накануне на полигоне сил специальных операций Беларуси стартовали учения «Военкор-2026» для 24 журналистов и блогеров. Представители СМИ обучат основам огневой, тактической и инженерной подготовки, оказанию первой помощи, перемещению по полю боя и работе в условиях радиоэлектронной борьбы. Отдельным блоком станет обучение правилам обращения со служебной информацией для предотвращения утечек данных. Обучение организовано Министерством обороны из-за неспокойной обстановки вокруг границ страны. Военные конфликты остаются главной причиной мирового голода. По данным ООН, в прошлые периоды зафиксирован один из наивысших уровней дефицита продовольствия. Свыше 265 миллионов человек оказались в критической ситуации, а в Судане и секторе Газа был официально объявлен голод. Боевые действия создают риски для всего мира. Генеральный секретарь ООН призвал строго соблюдать международные нормы защиты мирных граждан и подчеркнул, что лучшей защитой от голода остается мир. Генеральный директор Hyundai Motor Co. объявил о запуске более 100 новых и обновленных моделей, что станет крупнейшим прорывом в истории компании. Автопроизводитель планирует освоить 18 новых сегментов, включая пикапы, коммерческие авто и внедорожники.

0: Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 9-11 со знаком «плюс», днем 20-22. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 21. Если после этого трека ты начал пританцовывать, все, тебя заметили, и громкие аплодисменты раздаются в твою честь за прекрасное настроение. Это Арон Смит, Кроно, Dancing на Радиус FM. Песня ровно о том, что обещает название. Танцы, любовь и тот самый момент, когда музыка настолько заходит, что стоять спокойно уже просто неприлично. И, кстати, специалист по фитнесу сейчас отмечает, что танцы — это не только кардио. Они прокачивают координацию, баланс и даже помогают мозгу учиться новым движениям. Так что, если ты танцуешь на кухне, на работе, в спортзале, это не странно, это тренировка. Ну а мы продолжаем двигаться в ритме Радиус FM, но сначала посмотрим, что там сейчас с погодой, прогноз прямо по курсу, после чего продолжим с тобой в компании топовых исполнителей. Ну а через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру «Акуна Цитата».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске ночью 8-10 тепла, днем от 19 до плюс 21. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью обещают от 9 до 11, днем 20-22 выше нуля. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем 21-23 со знаком плюс. Ну а в Бресте ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена разная.

0: Ерип или у распространителей.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
3: Реклама.
4: Шоу с толком.
3: Сегодня в шоу с толком.
5: Анастасия Михалюк и ее супруг Виталий купили пустующий домик в сельской местности. Узнаем тонкости приобретения дома за базовую величину, как вернуть жизнь таким домам и почему многие стремятся в деревню.
3: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Акуна цитата.
1: Ай, красота! 13 часов 40 минут. Внимание, радиодетективы. Достаем свои прекрасные настроения, настраиваем слух на максимум, включаем интуицию. На Радиус FM время крутого интерактива. У нас Акуна цитата, и сегодня у нас на кону потрясающий флакон духов от бренда iParfum. Лучший приз, я считаю. Инструкция к победе у нас предельно простая. Прямо сейчас заходим в наше официальное сообщество Радиус FM в Telegram. Напоминаю, главное правило, пишем именно в чат группы, а не в личное сообщение. Жмем на круглый значок сообщения внизу нашей группы и готовимся отправить правильную цифру. Ну а прямо сейчас объявляется настоящий мультяшный розыск. Мы прямо сейчас ставим аудиофрагменты, угадываем, из какого популярного мультфильма мы вырезали эту фразу. Внимание!
2: Мясистая улиточка, кого мы пугаем сегодня?
3: Вазовский, вы вчера не разобрали документы.
4: Ах да, бумажки. Ну представь, как было бы здорово, если бы они испарили.
3: Я слежу за вами, Вазовский, постоянно.
1: Нагнетающая какая-то атмосферка. Из какого же мультфильма этот стата? Вариант 1 – «Корпорация монстров». Вариант 2 – «Спирит. Душа прерий». И вариант 3 – «Тачки». У тебя ровно 2 трека, чтобы зайти в группу Радиус FM в Telegram, открыть чарты, прислать нужный номер. Через 2 песни подвожу итоги, называю имя победителя и вручаю флакон духов.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Акуна цитата.
1: 13.46. Время вышло, мультяшное расследование завершено, и два трека пролетели незаметно. И наш чат в Телеграме буквально прямо сейчас завалили правильными ответами. Пора вручать наш главный приз. Итак, мы слушали цитату и угадывали, из какого анимационного шедевра она сегодня была спрятана. И правильный вариант ответа — это действительно вариант под номером 1 «Корпорация монстров». Все, кто узнал голос Майка Вазовского, респект за отличную память на культовую анимацию. И первым, кто прислал точную цифру 1 в чат нашей группы в Телеграм, сегодня становится Наташа. Номер телефона заканчивается на 48-19. Наташ, мы тебя поздравляем от всей души. Флакон духов от бренда iParfum достается именно тебе. Ну а для всех напомню, что ваш идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения. Ну что же, мой дневной 4-часовой эфирный марафон подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Спасибо за твою классную активность, ответы и отличную компанию в этой середине недели. Далеко от приемников не уходи, ведь уже в следующий час будешь врываться в компанию Леши Якимовича. Тебя ждет больше сочной музыки, свежих новостей и отличного настроения. Слушай Радиус FM, кайфуй от среды и оставайся на нашей волне. Всем пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
7: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
6: Почему ты раньше молчала?
8: Все для школы и творчества в 3 цены.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что, с нас с тобой уже Леша Якимович. Слышимся с тобой в эту среду, 26 августа. И среда такой, на самом деле, день уникальный. Как говорится, среда — маленькая пятница. И по календарю, вообще-то, до выходных еще 2 дня, да? Но, согласись, уже мысленно где-то там сидим на диванчике в субботу днем и просто кайфуем 2 дня без всех рабочих дедлайнов, задач и таблиц. И самое главное, экватор недели пробит, так что выкручиваем звук на максимум и добавляем правильного настроения в эту среду. Ну и по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. В общем, только ты — самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой Imagine Dragons с треком Bones. Также прозвучит у нас тиктоковский трек, который когда-то был трендом, MMA Piace от ребят Альфа и Ману Чао. Me gusta esto. Ну и самым первым у нас прозвучит Бенсон Бун с треком Sorry I'm Here for Someone Else. Ну что ж, выкручивай звук на максимум и просто кайфуй в эту среду вместе с Radius FM. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. А в столице-то у нас 14 часов. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
2: Привет, Леша. Далее расскажу, отменят ли покупку билетов на проезд у водителей и почему снижается демография Литвы.
0: В радиусе новостей.
2: Поиски третьего белоруса-альпиниста, пропавшего на пике Курумты в Кыргызстане, были официально приостановлены на неопределенный срок. Причиной такого решения стала смертельная опасность для спасателей из-за непрерывных лавин и опасных каменных обвалов. Ранее специалистам удалось обнаружить и спустить с горы тела 2 погибших участников группы для последующего опознания. В итоге всю спасательную команду пришлось эвакуировать вертолетом, а дальнейшие работы станут возможны только после улучшения условий. За минувшие сутки МВД пресекли 100 попыток телефонного мошенничества, зафиксировав лишь 37 успешных атак из 400 поступивших вызовов. В ходе оперативной работы милиция заблокировала несколько фишинговых сайтов, 4 зарубежных платежных реквизита, а также задержала 2 курьеров-аферистов. Самой частой формой обмана остается фишинг от имени должностных лиц, за которым следуют махинации с арендой жилья в соцсетях. С 1 сентября в Минске сохраняются все привычные способы оплаты проезда в городском наземном общественном транспорте. В Минсктрансе опровергли информацию о возможной отмене продажи билетов через водителей, заверив, что с приходом осени никаких изменений не планируется. Талоны и проездные документы по-прежнему можно будет приобрести у водителей автобусов, троллейбусов и трамваев в киосках Минсктранса, кассах метрополитена и сети «Табакерка». К 2050 году население Литвы сократится более чем на 200 тысяч человек. Эксперты называют демографическую ситуацию критической на фоне быстрого старения населения и падения рождаемости. За первое полугодие этого года число новорожденных в стране сократилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. На фоне ухудшения социальных условий численность трудоспособного населения через 25 лет снизится примерно на 500 тысяч человек. В центре Перми на территории старого зоопарка археологи нашли древнюю глиняную посуду. Ей больше 2000 лет. Оказывается, прямо на этом месте в древности жили предки современных коми и коми-пермяков. Ученые обнаружили остатки старого кострища и яму с керамикой. Найти такие древности в самом центре города – большая удача, потому что при стройке и развитии Перми большинство старых построек и вещей давно разрушились. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 3 рубля ровно, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек, а 10 китайских юаней – 4 рубля 48 копеек. И последнее. В эту субботу Радиус ФМ будет...

0: Или Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: Ребята тут отсчитывают секунды, чтобы наконец сбросить весь старый груз и сделать просто нормальный перезапуск головы. Это вот когда ты снова же хорошо понимаешь, что пора двигаться дальше, а мозг все равно ночью включает этот душный марафон воспоминаний и гоняет тебя по старым косякам. Вот, мол, на, посмотри, что ты делал. И знаешь что? Ты в этом вообще не виноват, если прямо сейчас нашел себя в этих словах. Потому что ученые изучили 500 000 клеток гиппокампа. Что это такое? Это тот самый отдел в голове, который рулит твоими эмоциями. И выяснили одну занимательную вещь. Когда ты в затяжном таком минус-вайбе, мозг просто блокирует выработку новых нейронов, и в итоге он физически не дает тебе поверх старой вот этой драмы закинуть новые кайфовые впечатления. То есть ты буквально залипаешь просто в прошлом. Так что если опять поймаешь себя на загонах, то не волнуйся, это не ты слабак какой-то. Это просто твои нейроны устроили временную забастовку. Ты в порядке, просто дай немного времени. Ну а давай прямо сейчас встряхнем твои нейронные связи свежим прогнозом погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 9-11 выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 21, плюс 23. И в Бресте ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 22, плюс 24.

0: Медикаментс.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат для применения по законодательству инструкции имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В три цены.
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В три цены.
2: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. В три цены.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Реклама. Хочешь умную колонку?
8: Да!
7: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

Трек про диванных экспертов, которые всегда лучше тебя знают, как тебе жить. И в твоем окружении точно есть такой персонаж. И самое забавное, что он с радостью распишет тебе пошаговый план успеха. Вот как условно построить свой бизнес, где взять деньги, какая идея, где это реализовать, как, за сколько, почему, зачем. Хотя сам прямо сейчас оправдывается перед мамой за недоеденный обед. В общем, забавно. И это не просто даже наблюдение, а целый научный факт. В общем, исследователи выяснили, что 70% людей, раздающих непрошенные советы, делают это вообще не из доброты. Они просто пытаются сбить личную тревогу и почувствовать хоть какую-то власть, какую-то значимость. То есть человек, нет, не тебе помогает. Он просто лечит свои комплексы с помощью твоих ушей. Так что, когда тебе в следующий раз начнут задвигать, мол, как надо, просто улыбнись. Ты без этих знатоков отлично рулишь своей жизнью и все делаешь красиво. Ты на Радио СФМ, не переключайся. Слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Мотусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Глубокое.
4: Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Радиус FM. Подробности на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Фотки будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Тебе знакомо это чувство, когда собираешься в поездку или на работу, а половину рюкзака занимают провода. Один для телефона, второй для планшета, третий для наушников, огромный кирпич для ноутбука, и все это вечно путается в один мертвый узел. Сегодня поговорим про штуку от Яндекс.Фабрики, которая поможет избавиться от кучи проводов.
0: Технадзор.
1: Бренд Кома предлагает инновационный адаптер. Внешне блок выглядит стильно. Серо-зеленый матовый пластик, который не собирает отпечатки и пыль. По размерам легко поместится даже в карман куртки. Но самое удобное – это встроенный кабель Type-C. Он вытягивается из корпуса на 65 сантиметров, причем работает по принципу рулетки. Допустим, ты вытянул на нужную длину, попользовался, и он сам замотался обратно. А кончик магнитится к корпусу, чтобы точно ничего не болталось. Кроме встроенного провода на блоке есть еще два разъема – обычный USB и еще один Type-C. То есть от одной розетки можно заряжать сразу три девайса. Теперь к главному – мощности. Тут 65 Вт. То есть энергии хватит не только на смартфон или наушники, но и на нормальный ноутбук или портативную приставку. Маленький нюанс. Когда ты втыкаешь второе или третье устройство, зарядка на секунду замирает. Не пугайся, это не глюк. Блок просто пересчитывает мощность и защищает гаджеты от скачков тока. Есть ли минусы? Главный есть, и он только один. Если ты как-то повредишь встроенный кабель, заменить его отдельно не получится. Стоит такой девайс около 100 белорусских рублей. Лично мне кажется, это удобно и практично. Насколько выгодно и долго ли он будет жить, узнать надо самим.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, слышимся с тобой в эту среду, 26 августа, на связи Леша Якимович. И среда, забавный даже, удивительный день. Вот смотришь на календарь, да, искренне не понимаешь, почему, по ощущениям, прошла уже целая вечность, а по факту все еще середина недели и еще целых два дня работать. В общем, не зависаем в эту среду, просто выкручиваем звук погромче и заряжаемся классной топовой музыкой вместе с Radius FM. И давай знакомиться с ребятами, послушаем Purple Disco Machine с треком In the Dark. Также прозвучит у нас Offenbach с треком Overdrive. Ну и самым первым залетит к нам в наш нон-стоп на Radius FM Альберт Брайт с треком Wild. Ну что ж, это были только первые три трека, еще 7, всего 10. Все же нон-стоп на Radius FM, 10 топовых треков подряд. Просто кайфуй, ни о чем не думай, ближайшие 30 минут откладывай все рабочие задачи и оставайся с Radius FM. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 15 часов, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич.
2: Привет! Расскажу о том, как подать заявление на площадку для собак и о том, почему сокращается помощь украинским беженцам.
0: В радиусе новостей.
2: 30 сентября по 2 октября в Минске пройдет вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь», на которой заявлено более 500 компаний. Ожидается участие российских губернаторов, делегаций из Узбекистана, Азербайджана и Евразийской экономической комиссии. Белорусские предприятия предложат зарубежным партнерам готовые сельхозтехнологии и новинки. В программу вошли свыше 20 тематических сессий, переговорные площадки и презентация союзного реестра промышленной продукции. В Беларуси планируют увеличить число площадок для тренировки домашних питомцев. Сейчас в стране работает около 300 мест для прогулок и площадки с тренажерами. Власти признают, что этого мало, поэтому запускают удобный механизм для жителей. Если вы с соседями хотите площадку для собак в своем дворе, достаточно подать заявку в местный исполком и оплатить всего 10% от стоимости работ. Остальные 90% берет на себя государство. Федерация профсоюзов Беларуси отметила рост обращений от молодых специалистов, приступающих к первой работе. Выпускников чаще всего интересуют вопросы компенсации при переезде, предоставления арендного жилья, изменения режима рабочего времени и гарантированных законодательством выплат. Для разъяснения этих прав профсоюзные юристы проведут выездные правовые приемы в последний четверг месяца. Объем международной помощи украинским беженцам стремительно сокращается по всему миру из-за острого дефицита средств. В частности, ООН урезала бюджет поддержки на этот год почти на четверть по сравнению с прошлым периодом из-за накопленных долгов стран-участниц. Отдельные государства Европейского Союза также вынуждены урезать финансирование и ужесточить правила приема граждан ради экономии собственных бюджетов. На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше белорусские спортсмены успешно преодолели квалификацию во всех 8 заездах со своим участием. Всего белорусскую делегацию на главном старте сезона представляют 25 гребцов. Медальные заезды соревнований пройдут с 28 по 30 августа. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Radius FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 9-11 со знаком «плюс», днем 20-22. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Radius FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Анастасия только что пела нам, что она неудержима, и в этот момент ты реально чувствуешь какой-то прилив прям всемогущества. Горы готов свернуть, переплыть океаны и даже покорить целый космос, пока не понимаешь, что тебе даже иногда лень встать с дивана просто за пультиком от телевизора. И знаешь, китайские инженеры тебя прекрасно понимают, поэтому в Шанхае презентовали робот-унитаз. Вот так вот, да. Он еще и на колесиках, прикинь, то есть ты зовешь его просто голосом, он сам к тебе подъезжает, делает всю грязную работу, сушит, дезинфицирует и уезжает обратно на док-станцию, как робот-пылесос. И геймеры уже бьются в экстазе, потому что катку в доте больше не надо ставить на паузу. И раньше мы думали, что пик цивилизации — это доставка еды на дом. А оказалось, это доставка унитаза прямо к дивану. Ну, на самом деле, в какой-то степени это даже правильный подход, потому что ты создан для великих дел, а всю эту рутину и грязные дела пусть доделывают роботы. Для этого они и созданы. Не надо у людей забирать работу, как сейчас все прогнозируют. И самое главное, чтобы погода на улице не подкачала, пока ты покоряешь этот мир. Ну и давай прямо сейчас узнаем, что нас ждет уже завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 20, плюс 22. В Гродно ночью 10-12 тепла, а днем 21-23 со знаком плюс. И в Бресте ночью 10-12 выше нуля, а днем 22-24 выше нуля.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества. Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Tame, Impala и Jenny с треком «Дракула». Вторая строчка досталась The Bowser – «Magnity». И под номером один был Teddy Swims – «Mr. Know-It-All». Кому достанется весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: Антона Go Home на Радиус FM, и здесь ребята прям с потрохами сдают наше общее состояние. Мол, давай еще пару минут посидим в машине, я пока не готов превращаться в обычного взрослого. Я хочу просто покайфовать. И я на самом деле тебя прекрасно понимаю, если ты нашел себя в этих словах. Потому что вот, к примеру, да, ученые строят атомные коллайдеры. Они тратят миллиарды долларов, чтобы узнать все тайны Вселенной. А ведь человеческое счастье устроено куда проще. Исследования нейробиологов показывают, что когда после тяжелого дня твой мозг выбирает не вот это правильное ппшное яблоко, а нормальный такой хороший шоколадный тортик, или когда ты просто даешь себе 5 минут повтыкать в тишине у подъезда, уровень стресса мгновенно падает до нуля. И это не лень, это просто такой микроотпуск для твоей нервной системы. Так что если ты сейчас катишь по Минску или завис где-то на парковке, не торопись, ты все делаешь правильно. Ты на Радиус FM, не переключайся, желаю тебе приятной дороги и оставайся на волне.
1: Реклама.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями, коллегами.

также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: У нас среда, 26 августа, на связи все так же Леша Якимович. И экватор недели в целом пройден, и мы уверенно держим курс, на что правильно, на выходные. И сегодня во всем мире отмечают один из самых теплых и добрых праздников – Международный день собак. Это хороший повод вспомнить о преданности, искренности и безусловной энергии, с которой наши четвероногие друзья встречают нас каждый новый день. Ну и в целом, кто-то сейчас тратит деньги на бензин, кто-то перекусывает на ходу сочным чикенбургером, а кто-то в пробке, может, стоит и философски размышляет о том, как же устроена антиматерия. А мы на Радиус FM просто желаем каждому водителю и пассажиру приятной поездки. Ну и по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, без лишних пауз. Только ты — самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами, послушаем с тобой Ларин с треком «Tattoo». Этот трек советуют слушать в середине дня, когда нужно почувствовать такую внутреннюю силу и чем-то вдохновиться. Идем дальше. Не менее топовый трек от Минелли. Этот трек советую слушать в разгар рабочей рутины для мгновенной перезагрузки и порции уверенного танцевального драйва. Ну и самым первым у нас прозвучит Зейн с треком «Die for me». Но этот трек хорошо подойдет для вечера среды, когда хочется уже сбросить всю дневную суету, расслабиться и насладиться этой жизнью. В общем, лови правильную волну этого дня, держи ритм и наполняй свою среду только качественным звуком. Ты на Радиус FM, не переключайся. Но перед этим быстренько пробежимся по самым актуальным событиям к этому часу. Столица-то у нас 16:01. Привет-привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
2: Привет, Леша. Сейчас расскажу о новом виде белорусских снеков и о премьере фильма Райана Гослинга.
0: В радиусе новостей.
2: 10 российских военнослужащих, освобожденных из плена в ходе гуманитарного обмена с Украиной на территории Беларуси, выписаны из Гомельской больницы и отправлены домой. Они прошли полное медицинское обследование и получили необходимую помощь специалистов. Перед отъездом бывшие пациенты тепло поблагодарили белорусских медиков и руководство страны за заботу, душевные отношения и предоставленную одежду. В Беларуси единовременную материальную помощь к новому учебному году уже получили 93% многодетных семей. Размер такой выплаты составляет почти 160 белорусских рублей на каждого школьника. Помимо этого, семьи еще могут обратиться за государственной адресной социальной помощью, которая уже выплачена на сумму 2 200 000 белорусских рублей. Дополнительно по всей стране проходят благотворительные акции вроде «Собери ребенка в школу», организуемые соццентрами и общественными фондами. Ганцевичский хлебзавод первым в Беларуси освоит выпуск принципиально нового вида снеков. Для этого на предприятии планируют открыть отдельный цех в рамках государственной программы развития Припятского Полесья. Главным продуктом линии станут экструзионные сухарики. В отличие от обычных из готового хлеба, новинка изготавливается напрямую из зернового сырья под действием высокой температуры и давления. Кстати, их можно будет использовать как самостоятельную закуску или панировку. Из-за мощного шторма Литва планирует ввести режим чрезвычайного положения, чтобы справиться с тяжелыми последствиями стихии. Это решение позволит стране обратиться за финансовой помощью в Европейскую комиссию и защитит фермеров от штрафов за сорванные из-за непогоды поставки. На пике катастрофы без света остались сотни тысяч жителей, а восстановление сетей затянется до конца недели. Райан Гослинг выступит продюсером нового фильма с живыми актерами по мотивам знаменитого мультсериала «Флинстоуны». Проект находится на самой ранней стадии разработки при поддержке киностудии Warner Bros. Гослинг далеко не в первый раз берется за продюсирование фильмов, ведь ранее он уже работал над комедией «Каскадеры» и драмой «Валентинка». Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 3 рубля, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек, а 10 китайских юаней – 4,48. Далее коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно. Выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 9-11 со

0: These beautiful things that are.
1: Это волна топовой музыки. Десять треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: «Разбудите меня, когда все закончится». На самом деле, знакомое чувство, да? И вот здесь прям в точку попали. Иногда реально хочется просто закрыть глаза, проспать все проблемы, а проснуться уже умнее, богаче и без огромного списка дел на день. Но раз уж мы с тобой проснулись, давай хотя бы сделаем этот день незабываемым. И говоря о тех, кто проснулся, и у него резко все наладилось. В общем, Вагая, обычный бездомный котенок, залез внутрь строительного экскаватора, а вылез оттуда, внимание, с официальным трудоустройством. Вот бы так с людьми работало. Строители его вытащили, назвали Сью и сразу приняли в свою бригаду. Сама компания производит техники узнала про это и прислала коту личную крошечную каску и спецжилетик. И один из работяг в итоге вообще забрал его к себе домой. Какая милота. Идеальное собеседование, я считаю. Посидел в кабине, поспал, помяукал. И у тебя уже есть работа, мерч и даже собственное жилье. Некоторые годами к этому идут, а тут кот просто залез немножко не туда. Так что если тебе сегодня кажется, что твоя жизнь встала на такую паузу, то помни, что даже кот без резюме смог выбить себе хорошие условия всего за один день. А ты точно со всем справишься, я в тебя верю. Главное, одевайся по погоде, ну а как именно одеться, узнаем с тобой прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 9-11 выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 21, плюс 23. И в Бресте ночью 10-12 со знаком плюс, а днем 22-24 градусов тепла.

0: до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
2: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Это были Marshmello и Portugal The Man с треком Phoenix и песня про легендарную птицу, которая сгорает дотла и каждый раз восстает из пепла. И, честно говоря, такой идеальный гимн для каждого из нас в конце рабочего дня. Вот когда ты смотришь в зеркало на себя и понимаешь, ну, живого во мне осталось немного, но до дома надо еще как-то доехать. И, кстати говоря, про перерождение. Нейробиологи из Гарварда недавно выяснили, что мозгу нужно всего лишь 7 минут прослушивания любимой музыки или полной смены обстановки, чтобы сбросить стресс и переключить вот этот тумблер с «я очень устал» на состояние «ну, ладно, в целом живем дальше». 7 минут, представляешь? Ну, это в целом даже короче, чем любой рабочий созвон, так что если ты сейчас за рулем или просто идешь по улице, то выдохни, ты совсем справился и день почти побежден. Ты красавчик. Ну, а чтобы твоя дорога домой прошла еще легче, я передаю слово Оле Венской с ее автодрайвом. Уже в следующем часе она будет здесь. Будет много топовых треков, топовых призов и классной информации. Ну, а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Это было хорошо. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Горячее предложение в 3 цены по 8 сентября. Туалетная бумага Папия Делюкс 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды Сорти 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены, 3 цены.
1: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А какие тебе песни хочется напевать, выходя со своего рабочего места? Вот есть вот такие, какие-то незамысловатые, на ля-ля-ля, поздравляю, значит, рабочий день прошел так, как надо, никто не испортит тебе настроение, ну и вообще ты вовремя завершил все рабочие задачи. Но, ты знаешь, даже если вдруг что-то пошло не так, и есть поводы для того, чтобы хмуриться, вот просто правда, сделай звук погромче вместе с нами, напевай вот такую вдохновляющую музыку, отчасти незамысловатую, но хорошо разгружающую твой мозг. И Ольга Венская будет отвлекать тебя всячески от работы, рассказывать о всех прелестях жизни, которые в Минске уже происходят, пока ты там работал. В Минске, например, сегодня плюс 20. Вечером осадки не ожидаются. Закат случится в 20:15. И до этого момента мы будем подзаряжаться не только летним солнышком, но и топовой музыкой. Радиус FM. Добро пожаловать в новый час. 17:00 в Беларуси. Моя коллега Наташа Ленская уже на своем информационном посту готова отбирать для тебя самые интересные новости. Наташа, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. В этом выпуске расскажу, кто в Минске зарабатывает больше айтишников и почему белорусы платят налог на собак, но не на кошек.
0: В радиусе новостей.
2: Сфера информационных технологий утратила лидерство по уровню зарплаты в Минске. Она опустилась на третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых отраслей. Это данные за июль. Возглавила рейтинг отрасль воздушного транспорта, где средняя зарплата составила 9801 рубль. На второй строчке расположился финансовый сектор и страхование с показателем 8270 рублей, а средний доход IT-сотрудников составил 7941 рубль. В Непале из-за наводнения без вести пропали более 380 туристов. Точное число жертв и пострадавших пока установить не удается. Наводнение вызвано критическим подъемом воды в местной реке из-за предположительно прорыва ледникового озера. Затоплены целые деревни. По информации МИД Беларуси, данных о пострадавших или погибших белорусах не поступало. Ситуация находится на контроле. Европу ожидает сложная зима из-за рекордного снижения запасов газа. Уровень заполненности подземных хранилищ упал до 63%, что стало минимальным показателем с 2013 года. В наиболее уязвимом положении оказалась Германия, где резервуары заполнены лишь наполовину. Это исторический минимум для августа. В случае холодов Берлин будет вынужден закупать топливо по высоким ценам, конкурируя за него с Азией. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси объяснили, почему налог платят владельцы собак, а кошек нет. По словам представителя ведомства Надежды Севрук, введение сбора напрямую связано с вопросами благоустройства и уборки дворовых территорий. Собранные средства поступают в местный бюджет, а сам налог включается в жировку и оплачивается вместе с коммунальными услугами. В России заметно вырос импорт лапши из Южной Кореи. Эксперты связывают спрос с растущим интересом зумеров и поколения альфа к азиатской культуре, кей-поп и корейским сериалам. Большая часть импорта приходится на лапшу быстрого приготовления. При этом специалисты отмечают, для многих покупателей это скорее способ попробовать что-то новое и почувствовать себя частью популярной азиатской культуры, а не продукт на каждый день. Коммерческая информация. До конца августа скидки на зимние шины до 40%. В магазинах «Автосети» на сайте автосеть.бай. Звоните 5-100-600. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8-023-53-50-997. Это все новости о погоде далее.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 10-12 выше 0, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17:15 точное драйвовое. Ну что, погнали в мир автомобилей. Ты знаешь, интересная новость пришла. На Мерседес подали в суд из-за клейма на кресле. Рассказываю ситуацию. Двое владельцев Мерседес подали коллективный иск против компании. Они утверждают, что металлический логотип AMG на спинках кресел сильно нагревается на солнце и оставляет ожоги в виде надписи AMG, соответственно, на спине водителя. И даже один из истцов получил ожоги второй степени, поэтому разбирательство по этому поводу предстоят нешуточные. Пока сама компания BMW никак не комментирует эту ситуацию, но наверняка уже отчитывает денежки в качестве компенсации. Вот так, кажется, премиальные тачки, которые уже доказали свою состоятельность, ну, просто веками практически уже, но тем не менее, все равно имеют какие-то нюансы. Нужно ли быть терпимым в этом случае нам, водителям? Конечно, нет. Вот такие как раз-таки иски и позволяют компании еще больше совершенствовать свой автомобильный продукт. Но я продолжаю совершенствовать твое настроение. Настроение, возможно, слегка подуставшее за этот рабочий день. Топовая музыка Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.22. Уникальное событие сегодня происходит в Большом театре нашей страны. Огромную люстру, визитную карточку Большого театра опустили в партер для того, чтобы помыть, заменить лампочки. Но, кажется, что нам с тобой от этого? Конечно, мероприятие важное, но дело в том, что всех желающих допускают к этой самой огромной люстре для того, чтобы сделать запоминающиеся фотографии. Ну что, интересная перспектива. Гугли подробности и переходи в Большой театр. Вдохновляйся Большим театром, тем более скоро там стартует новый сезон. Ну, а добавлю, что вот сама люстра, она и правда уникальна, в ней более 500 лампочек, а также более 30 тысяч хрустальных подвесок, и весит она более 1200 килограммов. Ох, ничего себе, опускание и подъем занимает более 2,5 часов, в этом процессе участвуют 3 человека. Так что мне интересно, я рядом, в буквальном смысле, иногда для этого достаточно просто поднять голову повыше. Я, кстати, посмотрела уже на небо, сегодня у нас вечером в Минске без осадков. Ну а что ждает нас завтра? Будут ли поводы брать с собой зонтики? Подробности через 3 топовых трека в эфире Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: «Автодрайв». Еще больше качевых битов в этом вечернем эфире Радиус FM «Камрей» совсем скоро. А также «Кенни Грейс». Но все будет еще на самом деле круче, если, конечно же, ты останешься в компании самой топовой радиостанции страны, Радиус FM. И к тому же я пообещаю тебе классный коллаб. Эминем и Рианна тоже будут в ближайшее время. И прогноз погоды на завтра, который обещает весьма неплохие летние показатели.
0: Радиус FM о погоде.
1: В Бресте, например, плюс 24, без осадков, будет и в Гродно. Здесь плюс 23, в Минске тоже приятно по-летнему. 20-22 со знаком плюс, никакого намека на дождь. В Витебске тоже переменная облачность, плюс 21. Солнышко периодически будет проглядывать в Могилеве и Гомеле. В этих городах плюс 20-22.
0: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качество.
5: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
6: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в «Брокар» и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение «Брокар».
7: Глубокое!
8: Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Настя.
1: На Радиус ФМ Автодрайв.
2: 17:42, точно драйвовое. Ну что, время выдыхать этот рабочий день, и время вдыхать какие-то расслабляющие, приятные ароматы для кого-то. Например, это ароматы нашего партнера Ай. Парфюм ароматов же огромное количество. Белорусский бренд дарит тебе ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм Ай стойкий, яркий, доступный. Ай парфюм аромат твоего летнего яркого настроения. Я предлагаю тебе прямо сейчас зайти в наш телеграм канал Радиус ФМ и сразиться за флакон духов от бренда Ай Парфюм, отгадав наш кибертрек. Желаю тебе в этом плане удачи. Оставляй ответ в комментах и жди мой звоночек через два топовых трека. Поехали.
1: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Ну, какая же она милая, это Аркадьевна, которая выходит с нами на связь. Привет, Аркадьевна. Алло. Слушай, ну по голосу абсолютно молодая девчонка. Как тебя зовут на самом деле?
2: Олеся.
1: Олеся, почему же тогда у тебя аккаунт подписан Аркадьевна? Так серьезно.
2: Да, это мое отчество.
1: Ну, наверное, в будущем просто ты мечтаешь быть каким-то очень большим начальником, чтобы так все говорили. Аркадьевна. Ну, хорошо, но мне просто нравится произносить, это как-то прям сразу улыбает. Дорогая Аркадьевна, познакомься, пожалуйста, у меня тут очень серьезный помощник рядом, ведущий, нейроведущий, и Игорь его зовут. Знакомьтесь.
2: Здравствуйте.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Поиграем.
1: Он тебе сейчас один трек переиначит, знаменитый. А тебе нужно будет догадаться прям по фразочкам некоторым. Все-таки о каком треке известном шла речь. Поехали.
3: Загружаю трек.
4: Я в тебе нашел абсолютно все.
1: Да, попивай.
5: Все, что надо мне
2: и чуть-чуть.

0: Сейчас от нашего партнера Айпарфюм. Ура, ура, Аркадьевна, ну ты даешь, конечно. Ох, пришла в наш эфир, за 3 секунды все подарки забрала. Но так и надо. Рада сообщить, что наш партнер Айпарфюм дарит тебе флакон духов. А между прочим, это 96 магазинов по всей стране. И тропическое лето с Айпарфюм продолжается. При покупке 2 ароматов 30 мл, третий в подарок. В акции участвуют мужские, женские унисекс ароматы и специальные летние подборки. Выбирай свою солнечную формулу на сайте iParfumBuy, в магазинах iParfum по всей Беларуси. Еще раз, Аркадьевна, мои поздравления.
1: Спасибо большое.
0: Ох, знаешь, как будет вот так вот iParfum, пару капелек на себя так набрызгаешь и будешь идти, кто-то будет говорить, ну да, вот по запаху, слышно, Аркадьевна тут ходила. Приказы раздавала. Все, пока-пока.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
5: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3 единицы и на сайте bankdobrobyt.by.
6: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Реклама.
9: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
9: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
9: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
9: Слушай.
2: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
9: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: По дороге домой заряжайся вместе с нами топовой музыкой Радиус FM и, конечно же, вот такими смолтоками. Знаешь, когда можно поговорить о чем-то приятном, что тебя вдохновит. Например, пойти потанцевать сальсу сегодня можно в Минске. Гугли подробности, притом абсолютно бесплатный мастер-класс. Просто важно желание. Ну, а еще мне важно наличие у тебя желания сыграть со мной в абракадабру. Этот интерактив уже доступен в нашем телеграм-канале Радиус FM. Заходи, отгадывай прямо сейчас и получай подарки. 18:01 в Беларуси. Я в студии Радиус FM не одна. Мне сегодня компанию составляет красотка Наталья Ленская. Наташ, привет. Новости, надеюсь, такие же красивые принесла.
2: Привет, Оля. Далее я расскажу о подорожании платных дорог в Беларуси и о том, какие профессии нельзя отдавать искусственному интеллекту.
0: В Радиусе новостей.
2: В Беларуси вступили в силу новые правила направления граждан в социальные пансионаты и реабилитационные центры. Порядок стал более адресным. При оценке состояния человека теперь учитывает весь комплекс ограничений жизнедеятельности. А тяжелобольных детей-инвалидов перевели под опеку медучреждений, домов ребенка и хосписов. С 1 сентября в Беларуси изменятся тарифы на проезд по платным дорогам. Для грузовиков тяжелее 3,5 тонн ставки немного вырастут. Кроме того, для транзитных фур, проезжающих через Минск, вводится повышающий коэффициент. На отдельных участках тариф увеличат в 9 раз. Новые правила затронут машины, которые в течение часа проедут по двум и более определенным сегментам дорог вокруг столицы. Возможно, это поможет разгрузить подъезды к Минску. Доля автомобилей отечественной сборки на белорусском рынке новых легковых машин составила 60,6%. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, за 7 месяцев автодилеры продали почти 45 тысяч новых легковых авто, из которых свыше 27 тысяч произведены в республике. Абсолютным лидером остаются марки BLG и Geely. Билл Гейтс предложил сохранить некоторые профессии исключительно за людьми, несмотря на развитие ИИ. По его мнению, технологии не должны полностью заменять человека, например, в уходе за тяжелобольными. В такой помощи есть нечто принципиально человеческое, что не следует передавать машинам. Гейтс уверен, что технология повлияет не только на рынок труда, но и на национальную безопасность, образование, налогообложение, энергетику, выборы, здравоохранение, финансовую систему, транспорт и другие сферы. Ученые создали фиолетовую ткань с эффектом охлаждения в основе микроволокна с фиолетовым каркасом и частицами оксида цинка. Ткань отражает почти 88% солнечного света и отдает более 96% тепла. В эксперименте с имитацией кожи новый материал охлаждал поверхность на 8 градусов. Разработанный материал гибкий, пропускает воздух, выдерживает стирку и ультрафиолет. О курсах и валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 58 копеек, 10 китайских юаней 4,48. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно. Выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это все новости о погоде далее.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 10-12 выше 0, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Если ты стремишься к большим победам, большим удачам, специалисты советуют, ну, хотя бы на этом пути сделать шаг навстречу к таким небольшим, возможно, но победам. И вот прямо сейчас я предоставляю тебе такую возможность победить в нашей абракадабре. Немножко позаигрывай со своей удачей, заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ, отгадывай абракадабру и становись победителем. Напомню, что главный приз этой недели – умная колонка Алиса. Возможно, она достанется именно тебе, мне кажется, умных колонок много не бывает. Нужно прямо ее везде держать и на работе, и дома. И обязательно дарить кому-нибудь. В общем, давай-ка присоединяйся к нашей абракадабре. А через несколько топовых треков буду рада поприветствовать тебя в прямом эфире Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Реклама. На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
4: 18.25, точно, драйвовый. На связи находится Марина. Марин, привет. Алло.
5: Привет.
4: Марин,
5: привет.
4: Ты помнишь, какой главный подарок этой недели в Абракадабре?
5: Колонка Алиса?
4: Да, да. Вот видишь, уже маленькая, но победа. Хорошо начала, молодец. А вот если бы ты была той самой умной колонкой Алиса, как бы ты, например, ответила на вопрос: Алиса, а у тебя есть парень? Ну, хорошо.
5: Или... В активном поиске.
4: Вот, класс! Вот, слушай, я прям уже готова подарить тебе аплодисменты. Мне нравится ход твоих мыслей. Дело в том, что это вот в топ вопросов Алисе вошел вот такой вопрос, который на самом деле в тупик поставил. Она очень долго думала, что же ей ответить. Но я тебе желаю, конечно же, победить, и тогда у тебя будут свои интересные вопросы к умной колонке. А пока сосредоточься и подумай. Вот у нас 7 виртуальных наушников. За какими из них спрятан топовый трек Радиус ФМ? Называй цифру. Поехали!
5: Итак.
4: Итак.
5: Цифра 2.
6: Мнительно.
7: Ну, окей.
4: Резво начала наша Марина, но мы идем дальше. Следующая цифра.
5: Так, а от сколька до сколька?
4: От 1 до 7.
5: От 1 до 7. Пускай будет 5.
4: Пожалуй, пусть будет другая цифра.
5: Так.
4: Третья попытка.
5: 7.
4: Скоро эта сказка сказывается. Да не скоро, дело делается. Итак, давайте-ка мы еще попробуем один раз. И еще, может быть, даже не один.
5: Так, ну пускай будет цифра 1.
8: А вот это что она сейчас говорит, я не поняла.
4: Вот что-то заплутала она во всех этих цифрах, как в лесу дремучем. Так, Марина, какая еще будет версия?
5: 4.
6: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
4: Мне кажется, мы уже всей страной переживаем за Марину. Когда
5: 6.
4: Же на цифра 6?
6: Сомнительно.
7: Ну, окей.
4: Окей, да. Что ж это такое, а? Марина, есть еще одна очень красивая цифра.
5: Бухи.
4: Нет,
5: я
4: еще одна осталась.
5: 3.
4: Точно. Ну,
5: 3.
4: Конечно же! Вот с этого нужно было начинать. Давай послушаем сообщение от вчерашней участницы, которую так вот для тебя и запрятала этот самый трек Радиус ФМ.
9: Я Оля, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 3.
4: Вот такая получилась почти детективная история. Но, Марин, я тебе желаю просто не терять своего настроения яркого, такого улыбательного. Это на самом деле дороже всего.
5: Спасибо большое.
4: Спасибо, что слушаешь Радиус ФМ. Напомню, что главный подарок этой недели в Абракадабре – это умная колонка Алиса. Подробности в нашем телеграм-канале Радиус ФМ.
3: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: 18.38, точное драйвовое. Мы продолжаем наполнять атмосферу исключительно топовой подзаряжающей музыкой. Здесь София и Джан в ближайшее время. А также проект Шаус. И диджейский проект Two Colors. И, конечно же, август на исходе дарит нам только приятные температурные показатели. Это ли не любовь? Конечно же, любовь, и об этом с удовольствием я расскажу прямо сейчас.
1: Радиус FM о погоде.
0: Плюс 24 завтра в Бресте и без осадков. В Гродно тоже переменная облачность. Плюс 23 в Минске, ни намека на дождь. Плюс 20-22. Далее Витебск 19-21 со знаком плюс. Без осадков. Могилев и Гомель одинаковые показатели. 20-22 выше нуля. Переменная облачность тоже без осадков.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.49 – это топовая радиостанция «Радиус FM». И специалисты пришли к выводу, что если ты находишься на постоянном стрессе, то тебе просто необходимо приседать. Представляешь, оказывается, обыкновенное приседание. Не нужно даже спортзал и делать прямо на рабочем месте. Приседай как минимум раз 40, и это поможет разгрузить твою нервную систему и уменьшить количество кортизола, которое выделяется в большом количестве в кровь в результате стресса. По большому счету, в этот момент тело работает по принципу «бей-беги». Ты на стрессе, организм воспринимает это как какую-то опасную ситуацию. И если потом этот кортизол не находит свое какое-то осуществление, например, физической деятельности, реализацию, то тогда возникает проблема. Он накапливается, ты становишься еще более нервозным. В общем, какой выход? Выход – это активное движение. И если нет возможности пойти в спортзал, то просто советуют приседать на месте. Но минимум 40 раз. Можно не спеша. Самое главное – находиться в движении под топовую музыку «Радиус FM».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18.53, и вот буквально этим летом один производитель предложил необычный, завертившийся уже на данный момент продукт. Это необычный яичный паштет, который имеет в добавке специи различных наполнителей и подходит для сытных завтраков. В чем его фишка? Что он может быть с копченым яйцом. Вот это прям завертилось. И такой присутствует пикантный аромат копчения. И говорят, ну вот тем, кто пробовал, очень нравится. А еще аромат грецкого ореха. Насыщенный ореховый привкус хорошо сочетается с зеленью и овощами. И еще один топчик – это как раз-таки паштет с грибами. Вот, как говорят сами производители, отлично подходит к тостам и хлебцам. И, собственно говоря, продукт делается на основе куриных или перепелиных яиц с добавлением растительного масла, специй, разных наполнителей. Это делает его не только вкусным, но еще натуральным. По крайней мере, туристам в нашей стране эта история очень нравится. Вот интересно, мы сами, белорусы, это пробовали? В общем, обязательно попробуй и расскажи потом нам, вкусно или очень вкусно.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
2: Отшуйте смак жнивинских спасов у великим княстве Сула. Подробности на парк Сулабай.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Глубокое! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А еще очень легко идти по этой жизни по топовой музыке Радиус ФМ, особенно когда такое приятное вечернее время, практически 19.00 в Беларуси, солнышко потихонечку собирается уходить на закат, в 20.15 он сегодня случится, но самое главное, чтобы твое классное настроение никуда не закатывалось, оставалось на уровне. А вот искрить ему поможет топовая музыка Радиус ФМ. Впереди блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговор. С тобой послушаем на полную мощь группу «Добро».
2: Услышит
1: весь район и одного из One Direction Zion. Ну что, такая романтика обволакивающая, очень приятно. А еще Несса Барретт. И практически танцуя в студию заходит моя коллега Наталья Ленская, чтобы рассказать самые интересные новости. 19.01 в Беларуси. Наташ, привет еще раз. О чем расскажешь?
3: Привет. На этот раз расскажу о поручениях премьер-министра по импорту и о том, как поставить ребенка в очереди в детский сад онлайн.
0: В радиусе новостей.
3: В Беларуси ужесточат борьбу с некачественным импортом. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на встрече с представителями бизнес-сообщества во Дворце независимости. Глава правительства подчеркнул, что приоритетом властей станет защита прав потребителей, обеспечение честной конкуренции и стимулирование отечественных производителей, а не прямое ограничение импорта. На мероприятие приехали 140 предпринимателей со всей страны. Нарушений при подсчете баллов централизованного тестирования и централизованного экзамена не выявлено. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. В ведомство поступило порядка 60 обращений с просьбой пересмотреть результаты. Однако в ходе проверки ошибок не обнаружено. В РИКС подчеркнули, что испытания прошли в равных и объективных условиях. Грубых нарушений правил не выявлено. В Беларуси записать ребенка в детский сад можно полностью онлайн через единый портал электронных услуг «Е-послуга». Об этом напомнили в Национальном центре электронных услуг. Процедура включает два этапа. Сначала родители подают электронную заявку для постановки на учет, а при наступлении очереди запрашивают направление в дошкольное учреждение. Готовый документ поступает в личный кабинет в течение 3 рабочих дней, исключая необходимость личного посещения исполкома. Компания Meta согласилась выплатить штатам США до 16 миллиардов 700 миллионов долларов в рамках урегулирования иска о вреде ее соцсетей для несовершеннолетних. Владельца Facebook и Instagram обвинили в создании алгоритмов, провоцирующих зависимость у детей и подростков, а также в сборе персональных данных пользователей младше 13 лет без согласия родителей. Помимо штрафа, IT-гигант обязался ввести новые меры безопасности для подростков. Суд во Франции признал рак молочной железы профессиональной болезнью у стюардессы. Такое решение было вынесено по иску бортпроводницы авиакомпании Air France Софи Лено. Суд особо отметил такие факторы, как ночные смены, ионизирующее излучение и пассивное курение. Компания запретила его только в 2000 году. Решение стало прецедентом для французской авиаотрасли. По словам самой бортпроводницы, оно позволит ей выйти на пенсию досрочно. И последнее в эту субботу «Радиус ФМ» будет звучать громче города. На сцену выйдут звезды проекта «Фактор Бай Дети», Никита Белько, а также «Для тебя» битва каверов, танцевальные диджей-сеты и розыгрыши топовых призов. 29 августа приходи на площадку у Дворца спорта. Начало в 18 часов, вход свободный. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 10-12 выше 0, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: вами
1: акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Ты слушаешь 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 10 топовых треков послушали, зарядились, но знаешь, как в известной песне, а мы хотим продолжения, мы хотим еще больше, еще громче, и поэтому в самое ближайшее время, во-первых, наш с тобой земляк Лирик, который захватил российский шоу-бизнес и наши сердца заодно, все в шоке, в позитивном шоке, так называется трек, который мы тоже с тобой послушаем. Если, кстати, трек нравится, отзывается, ты знаешь, что делать, голосовать за него всем сердцем у нас на сайте radiosfm.by. Ну а я зашла на сайт Погода.by, здесь самая актуальная погода на завтра.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Лето продолжается комфортно и приятно, что особенно важно в рабочий день. Так вот, в четверг ожидаем в Бресте плюс 24 без осадков, переменной облачности плюс 23 в Гродно, в Минске 20-22 со знаком плюс, ни намека на дождь. Далее Витебск 19-21 выше нуля и тоже без осадков. Могилев, Гомель одинаковые показатели, 20-22 со знаком плюс и тоже дождь не обещают.
0: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама.
4: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
5: Анастасия Михалюк и ее супруг Виталий купили пустующий домик в сельской местности. Узнаем тонкости приобретения дома за базовую величину, как вернуть жизнь таким домам и почему многие стремятся в деревню.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Ну, какой же классный трек только что в нашем эфире представили Медузы и Хенри Камиль. Don't wanna go home. Да, мне кажется, я тоже преисполнена желание, как-то не странно, продолжить слушать топовую музыку Радио СФМ вместе с тобой, но продолжу это делать уже не в студии Радио СФМ, а в своем автомобильчике. Поеду по улицам столицы для того, чтобы сделать этот вечер еще более запоминающимся. Ярких тебе эмоций. Лови мои теплые объятия и, ты знаешь, во-первых, согреет тебя новость о том, что совсем скоро пятница, а во-вторых, что ближе к пятнице температура тоже подрастет. Мне нравится эта тенденция. Август на исходе. Чем меньше дней остается, тем температура выше. Вот это я понимаю. Поэтому сентябрь все-таки записываем в летние месяцы и продолжаем наполнять атмосферу не только классным настроением, но и топовой музыкой Радиус FM.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуаль.

0: до тебя. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. В Беларуси обновляют законодательство о мелиорации земель. Изменения в профильный закон обсуждали в Чашнинском районе на выездном совещании Палаты представителей под руководством председателя Игоря Сергиенко. Обновленный документ позволит эффективнее расходовать бюджетные средства. Главная же цель масштабной работы – вернуть заросшие поля в сельхозоборот и повысить урожайность культур на треть. Более 75% детей с особенностями психофизического развития в Беларуси обучаются в условиях интегрированного обучения. Обучение и воспитание. Об этом сообщили в Министерстве образования. Для таких учащихся в стране создают доступную и адаптивную среду, разрабатывают специальные учебно-методические пособия с учетом различных категорий заболеваний и повышают квалификацию педагогов. Национальный академический театр имени Янки Купалы готовится к выходу на сцену в новом сезоне. 1 сентября на БИС «Легендарная павлинка». В эти дни ведется работа по белорусским пьесам, которые зрители увидят на сцене театра 30 августа. Это постановки «Мудромер», «Черт и баба» и «Раскиданное гнездо». А главной осенней премьерой в афише театра станет спектакль «Сердце на долоне» по роману Ивана Шемякина. Marketplace Wildberry запустил бета-версию мессенджера WeChat. В нем доступны личные чаты, группы, каналы, обмен фото и видео, а также статусы. В будущем появится функционал для общения с брендами и продавцами. Приложение можно скачать в App Store, Google Play и RuStore. Ранее основатель Wildberry Татьяна Ким говорила, что сервис планирует вывести на рынок. Собаки чаще моргают в ответ на моргание своего хозяина, а на незнакомцев так не реагируют. Это выяснили ученые на 35 породах собак. Собаки моргали чаще, когда видели моргающих хозяев на экране. Такой же реакции на незнакомцев у них не отмечено. Ученые считают, что с помощью этого подмигивания питомцы проявляют внимание и поддерживают эмоциональную связь с владельцем. И последнее. Настраивайся на нашу волну без радиоприемника. Заходи на сайт radiusfm.by, запускай онлайн-плеер и оставайся с топовой музыкой в любой точке мира. Это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 10-12 выше 0, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 10-12 выше 0, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Свежий трек на Радиус FM. Tame Impala, Джерри. Дракула.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Анастасия Михалюк и ее супруг Виталий купили пустующий домик в сельской местности. Узнаем тонкости приобретения дома за базовую величину, как вернуть жизнь таким домам и почему многие стремятся в деревню.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. 140 предпринимателей со всей Беларуси посетили сегодня Дворец независимости. Инициатива исходила от самих представителей бизнеса и была поддержана президентом. Экскурсия продолжилась встречей с премьер-министром. Предприниматели обсудили с Александром Турчиным защиту внутреннего рынка, развитие отечественного производства, фермерства и туризма, внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий. Отдельно остановились на справедливой конкуренции и защите рынка от некачественного импорта. В 51-й артиллерийской бригаде продолжается проверка боеготовности вооруженных сил. На территории части развернут пункт приема личного состава, куда прибывают военно обязанные из запаса. Очередной этап проверки стартовал в понедельник по поручению президента. Как отметил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, эти мероприятия позволят оценить реальную степень готовности не только армии, но и других структур силового блока. Министерство образования открыло второй сезон проекта «Национальная школа ректоров». Главная цель – расставить приоритеты в работе вузов. Охвачен широкий спектр тем – от формирования медиагигиены в студенческой среде до наращивания экспорта образовательных услуг. Участники совещания подчеркнули, что наряду с высокими стандартами подготовки специалистов по естественно-научным и техническим дисциплинам, ключевой задачей вузов остается воспитание патриотически настроенной гражданской элиты. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило порядка 100 торговых точек со школьным ассортиментом и выявило ряд нарушений. По итогам проверок выдано 26 рекомендаций и 6 предписаний о запрете продажи просроченных товаров. Среди основных недочетов – несоблюдение обязательного перечня продукции, отсутствие ценников или неверной информации на них, а также плохо оборудованные места для примерки обуви, где не хватало скамеек и зеркал. Международный конкурс детской авторской песни «Наше поколение» возвращается на главную сцену. Четвертый по счету масштабный проект 20 ноября примет Ташкент, где выступят юные таланты из стран БРИКС и Африки. В прошлом году в Москве за победу боролись исполнители 16 стран мира, а за прямым эфиром следили более 30 миллионов зрителей. Белтелерадиокомпания выступает соорганизатором культурного форума. Имя представителя от Беларуси станет известно уже завтра. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля, 58 копеек, 10 китайских юаней, 4,48. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 10-12 выше 0, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Клаба. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама. Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
3: Благодаря указу президента у белорусов появилась возможность приобретать пустующие дома в сельской местности по символической цене. Местные власти выявляют такие объекты, признают их пустующими и выставляют на продажу либо через аукцион, либо напрямую. Но при этом цена может снижаться вплоть до одной базовой величины. Меня зовут Полина Тарасевич, вы слушаете шоу «С толком», а у меня в гостях Анастасия Михалюк, которая вместе с супругом купила пустующий дом. Узнаем, как семья своими руками возвращает ему жизнь. Анастасия, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Полина.
3: Для начала хотелось бы узнать, как вы нашли данное предложение по домику и от чего возникло желание приобрести вот именно такое жилье?
4: Ну, оно было достаточно спонтанным. Мы до этого не планировали там вот в ближайшее время покупку чего-либо. Просто такая ситуация, что у нас, например, с мужем у обоих повторный брак, и там есть уже своя там прошлая жизнь, дети, и мы оставили все в прошлом браке, и вот мы как 3 года как женаты, и понимаем, что... То есть мы немалую сумму отдаем в месяц за аренду жилья и понимали вот эту необходимость, что нам нужно что-то свое. Мы рассматривали различные жилищные комплексы, ходили, узнавали.

0: Вот почему бы летом не собраться вот с нашими ребятами и вот 2 месяца просто пожить там. Но мы понимаем, что мы одновременно не потянем и аренду квартиры, которая она же не может там просто стоять. Стресс, да. Вот. И тоже хотелось бы, чтобы была какая-то, если можно так сказать, база, где будут наши вещи без постоянных переездов, куда мы можем там сводить, чтобы мы могли надолго отлучаться и не переживать за вот то, что там капает платеж какой-то. Mm-hmm. Маленький. И вот мы думали об этом, а потом как-то вот спонтанно пришла идея, а что если посмотреть вот эти дома за базовую? И мы их, конечно, хотели как можно ближе к Минску, но совсем рядышком с Минском нелегко найти, чтобы это было без аукциона, все по аукциону. Мы хотели, для нас была принципиальная позиция, чтобы это было не по аукциону. И вот мы смотрели разные места, и мы, когда увидели этот дом, домик возле Свитязи, посмотрели, как выглядит само озеро Свитязь, мы загорелись и поехали и посмотрели, и вот так вот мы пришли к тому, что мы хотим прям серьезно настроены взять уже домик этот.
1: Угу. В целом у многих пустующее жилье, ну, как мне кажется, и в первую очередь я со своего опыта сужу, ассоциируется с чем-то заброшенным, заброшенными домами, и которым уже по факту ничего не поможет, кроме как его снести. Но действительно ли большинство таких домов вот выставляет государство, да? И как вы выбирали домик для себя? По каким критериям?
0: На самом деле это достаточно правдиво. Дома отдают, которые уже достаточно долго пустуют. Наш в конкретном случае 20 лет просто mm-hmm. стоял. Мы потом уже гораздо позже об этом узнали, сами были шокированы. Вот. И по большей степени, больше процент домов, особенно которые идут за базовую, они в не очень хорошем состоянии. Но, например, у меня муж вырос в деревне, они когда-то отстраивали старый дом, строили новый с родителями, у него был разный опыт, и он знал, на что ориентироваться. Вот. И он, главное, вот, говорил, что давай вот смотреть фундамент, если с фундаментом все окей, то и в дальнейшем, в принципе, там все решаемо.
1: Угу.
0: Вот, потому что если гнилой фундамент, то и дом весь остальной будет гнилой. Поэтому по большей части, да, дома в не очень хорошем состоянии, но мы и не рассчитывали, конечно, что у нас там будет просто все включено, туалет, ванная в доме, все коммуникации.
1: Ну, конечно.
0: Да.
1: Хорошо, а тогда на что стоит сразу же обращать внимание? Вот вы уже сказали про фундамент. На что бы еще стоило бы обратить внимание, если вдруг я там задумалась о покупке пустующего дома?
0: Ну, когда вы приезжаете, во-первых, там в реестре по фотографиям очень мало что можно сказать, какие-то общие впечатления. Просто самое главное — это вот локация, насколько подходящая там, потому что есть где ближе к городу, есть прямо в оживленных, в живых деревнях, есть где-то на отшибе. Выбирайте то, что вам нравится. Мы хотели, чтобы рядышком было какой-нибудь вот водоем, чтобы был лес. Увидели этот домик. Нам по внешнему виду он достаточно понравился. Мы еще не понимали, он или бетонный, или там глиняный какой-то.
1: Угу.
0: Вот, мы приехали, посмотрели и даже удивились его состоянию. Потому что кое-где там штукатурка отвалилась в целом, вообще в нормальном. Да, он был без конька. Мы понимали, значит, все эти годы крыша протекала, и, скорее всего, будут проблемы с потолком. Поэтому состояние крыши важно. Нужно смотреть сразу венцы, эти вот бревна, которые идут сразу за фундаментом. Если они гнилые, тоже там очень много денег стоит их восстановление.
1: Mm-hmm.
0: Вот, поэтому, если дом деревянный, это здоровые венцы, можно там простукивать дерево и понимать, что если оно там, ну, полое, пустое, уже понятно, что оно гнилое внутри. Поэтому фундамент, венцы и крыша — это, наверное, вот минимум, на что нужно обращать внимание.
1: Это вы конкретно сами уже обращали на это внимание или же приглашали каких-то специалистов, чтобы вот на наличие всяких там скрытых проблем вам проверяли?
0: Ну, мы в этом плане, наверное, поступили очень самонадеянно, потому что мы не обращались за помощью. Я просто доверилась опыту мужа, что он как бы в стройке был, как я и говорила, разный, и восстанавливал дом, и строил новый. Вот. И он посмотрел, сказал, что здесь все то, что те проблемы, что я вижу, они все решаемы, и я с этим могу справиться. Вот. И к специалистам мы не

0: обращались.
1: Угу. А был ли момент, что вы сомневались и хотели отказаться от сделки вот конкретно с вашим, уже вашим домом? Было такое? И если да, то что вас остановило?
0: Но у нас накануне, когда он еще не совсем стал нашим, так как я говорила, что мы прям вот принципиально хотели за базовую, потому что понимали, что нужно будет еще вложить там не только в оформление документов, за все это заплатить, там подключение коммуникации, mm-hmm. и вообще в целом ремонт, что все равно он потребуется, и нам лучше эти деньги туда вот вложить, mm-hmm. а не платить за стоимость. Поэтому мы смотрели, хотели, вот подали заявку, ждали месяц, и уже почти месяц прошел, мы такие, вау, мы одни подали заявку, мы его заберем за базовую, и там буквально в последние дни подал еще один человек заявку, и в таком случае объявляется аукцион, и еще нужно месяц ждать. И мы такие с мужем думаем, ну нет, все, это нам не подходит, мы еще, и мы не понимаем покупательскую возможность mm-hmm. нашего конкурента, так сказать, потому что я стала уже тоже смотреть ролики, и говорят, ну в основном на аукционах не такие большие суммы доходят, там 600-700 рублей, вот в среднем так, но иногда там больше, там 13 тысяч рублей и больше. Mm-hmm. И мы думаем, а вдруг он вообще скажет там вот 10 за него, и мы тогда не сможем никак mm-hmm. состязаться. Вот. И поэтому в заявке, которую мы... Но все-таки мы решили, что мы поехали еще раз, посмотрели на дом, походили вокруг. Мне уже, причем уже сны снились, что я mm-hmm. уже там внутри, и я думаю, ну нет.
1: Значит, это ваше.
0: Нужно попытаться хотя бы прийти на аукцион и посмотреть, что там. Вот.
1: А я напомню, вы слушаете шоу «С толком». Я Полина Тарасевич, и у меня в гостях Анастасия Михалюк, которая вместе с супругом купила дом за базовую величину. Обсуждаем, как семья возвращает этому домику жизнь. Итак, вот мы уже как-то, мы уже коснулись в целом ремонта, что было, в каком состоянии и так далее. Вот, насколько я знаю, да, вы с супругом хотите не реконструировать дом, а скорее его обновить, то бишь то, что уже есть. С чем это связано и за сколько вот, ну, примерно вы планируете справиться с ремонтом?
0: Ну, это связано и с тем, какой там, с нашей такой метафорой, так как у нас mm-hmm. у обоих есть такое, так сказать, поражение на любовном фронте, и нам, когда были периоды жизни, когда мы оба потеряли надежду на счастливое будущее семейное, и когда мы встретились друг с другом, вот эта идея восстановления, то, что вот было разрушено, его снова восстановить, она вот у нас все пронизывает, и мы, когда этот домик увидели, мы вот восприняли это так, что мы получили этот второй шанс, и мы хотим также и этому дому дать второй шанс, как Ничего мы себе. Когда-то его получили. И за время, вот вы еще не ответила, что ну, мы планируем, что года два, то есть где-то в течение года, так как сейчас очередь на оформление документов, паспорта на дом, электричество подключают только после оформления этого паспорта. У нас он будет готов где-то через год, и получается, что где-то через год подключат электричество. Воду мы уже вот сейчас решаем, она у нас будет в ближайшее время. Сейчас пока вместо электричества там используем солнечные батареи, что-то, где можно использовать это. Ну и там просто брать в аренду генератор. Вот. Ага. Мы вот либо генератор брать, пока так справляться. Вот. Но когда будет подключено электричество, все работы пойдут намного быстрее, и мы планируем, что через 2 года это уже будет дом со всеми коммуникациями, с бытовым комфортом, туалет, ванная современный. То есть мы будем все оставлять в старинном виде, но просто сделаем пристройку, где будет часть цивилизации современной, это именно вот, вот дамская комната, так скажем, и посадим сад, и что-то уже начнет, вот уже какая-то красота, вот этот ландшафт вырисовываться.
1: А как изменился ваш ритм жизни в целом в период ремонта, который уже начался? И, ну, я думаю, что нелегко постоянно вот так вот кататься на такое приличное количество километров. Но вот что вас, так сказать, вдохновляет туда ехать, так скажем?
0: Ритм жизни на самом деле изменился достаточно серьезно. Меня муж теперь зовет рулеточницей, потому что моя корзина на Озоне, на Вайлдберрисе переполнена всеми, всякими товарами, и теперь вообще меня тянет в строительные магазины. То, что мы стараемся, у нас теперь такая жизнь, что вот мы едем туда, находимся где-то 2 дня, вот, то есть, ну, обычно 1 ночевка, и за эти 2 дня стараемся успеть максимум, и дальше вот решаем свои дела, которые уже тоже подкапливаются в городе, возвращаемся, работаем, закупаемся какими-то материалами, едем туда и делаем там максимум, то есть вот такими... марш-бросками. И при этом, кажется, вот мы когда едем оттуда, бывает уже в таком состоянии усталости, думаю, ну все, надо хотя бы сделать там недельки-две перерыв. В итоге проходит 4 дня, и просто уже ломка, я не знаю, туда просто хочется.
1: Новое хобби.
0: Да.
1: То бишь, получается, вы большую часть ремонта делаете самостоятельно, как я понимаю, да?
0: Да, абсолютно. Вообще только пока у нас нет никакой внешней помощи сторонней, все только вдвоем.
1: Обалдеть, как вы не устаете.
0: Устаем.
1: Хотя, я думаю, когда есть какая-то цель, четкая картина и уже желание поскорее заехать, я думаю, что в целом все идет вполне себе легко, даже несмотря на физическую усталость, мне так кажется.
0: Да, просто очень такое большое удовлетворение, когда ты делаешь, и что-то меняется просто на твоих глазах, от этого почти мгновенного результата настолько получаешь удовольствие. Угу. Да, есть работа, сейчас мы там окна восстанавливаем, достаточно хлопотное дельце, требует терпения, но по итогу, когда уже оно сделано, покрашено, сразу оживает, чем мы до фасада не добрались, там, потому что настолько хотелось сохранить вот аутентичность этого домика, там такая цветная веранда, много-много маленьких вот этих вот окошек, почти как витражи, которые я обожаю, то есть если вставить потом в будущем туда какие-то цветные стеклышки, мы, может быть, и так подумаем, чтобы там просто все в солнечный день все переливалось.
1: Угу. Давайте вновь вернемся к самому конкретно вот уже дому. Вы сказали, что дому 20 лет, он пустовал, получается, да?
0: Угу.
1: И знакомы ли вы в целом с историей дома? Вот кто там жил раньше? Есть ли у него какая-то там своя душа? Вот. Или считаете, что это, ну, не совсем важно знать?
0: Ну, нам было интересно, кто там жил, потому что сразу нам бросилось в глаза вот именно такая колоритность, там все разноцветное. Окна тоже там изнутри, там даже каждая рама разными цветами прокрашена. Все двери очень яркие, там желтый, синий, зеленый, там оранжевый. Такого цветового разнообразия я вообще, наверное, нигде не видела. И мне стало интересно, кто же там жил. И мы, там было, когда у нас обсыпался немножко потолок, когда мы чинили крышу, и нападали всякие журналы, и мы поняли, они где-то были 76-го года в среднем, там, вот, что дом еще до этого был. И потом вот уже встретили соседи, и они нам рассказали, да, что там жила женщина, которая, в принципе, там почти много что делала сама. Потом она вышла замуж, у нее родилась дочь. Дочь почти в этом доме не жила, она как только там закончила школу, уехала, и там ее почти не было. А сама женщина, которая там жила, она была очень большая рукодельница, вообще трудяга, и то, как она вышивала, это просто шедеврально. У нас есть там такой стул с павлином, такой желтый, красивый, и часто подписчики спрашивают, что это за стул. И самое удивительное, дочка хозяйки подписалась на нас, она тоже следит, и она, ну, для меня это вообще было прям такая двойная ответственность за, так сказать, все равно там бывшая хозяйка дома еще следит, и она рассказала нам про эту вышивку, что вот мама ее вышивала, это было целое панно, и потом уже оно там обвешало, и она вырезала кусочек и сделала вот обшивку на стул с этим павлином. Но вышивка просто вау. И еще мы там нашли огромное количество вязаных скатертей кружевных. И это кружево настолько красивое. Просто, и, ну, вот все, что есть в доме, нам как-то так откликалось. И еще самое было смешное, я когда вначале все, я себе представляла картинку, как мы будем проводить там время, когда приедем, уже когда все будет сделано, что я буду надевать какие-нибудь сапоги на велосипед и в лес там по грибы. И я там убираясь, нашла две пары сапог. Одни размера мужа, а вторые моего размера. Я говорю, ну как это можно было
2: судьба.
0: Так?
2: Судьба.
0: Да, и оказалось, что наши вкусы во многом немножко. А потом еще вот дочка хозяйки, оказывается, она там... Мы нашли там буквально какой-то один листик из блокнота ее записи. Она какие-то написала короткие стихи. Такая... Тоже девушка с богатым внутренним миром. И вот ну, это видно и в доме, что вот его душа проявляется в этом какой-то, вот, как будто бы вот внутренняя многослойность, она проявляется и в этом доме. Вот эти все цвета, как там все сделано. И ну, вот просто как будто бы сразу приходишь ты дома, потому что ты понимаешь, вот я бы тоже так сделала. Вот вкусы, когда совпадают на 100%. И вот нам все это подошло, и мы решили, что мы не будем чего-то делать такого, сносить все и делать новое, а вот этой вот душе, которая уже есть, она такая вот яркая, мы ее еще больше подчеркнем, добавим больше уюта, больше жизни, потому что как в доме все-таки столько никто не жил. Угу. Когда в нем появится свет, электричество, чтобы там было много света, много вышиванок, много подушек, много ярких цветов. Вот это все.
1: Ну, так сказать, да, дать вторую жизнь, это все возобновить. Но вот, а что если вот все-таки вы обнаружите, что вот в доме или на участке какие-то вещи вам вот, ну, категорически не нравятся? Да? Ну вот, даже не знаю, что в пример привести. Ну, допустим, какое-то дерево, не знаю, на участке, да? А вы снесете, вот это не только дерево касается, в принципе, или попытаетесь полюбить, так сказать, подумать о том, что, вероятно, это какое-то все равно проявление характера этого дома?
0: Ну вот у нас было там две такие березки красивые, тоненькие, они стояли прямо, ну, практически под окном, и тоже там у нас разделились мнения подписчиков, кто-то говорил, вы что, это такие красивые березочки, там, ну, ничего с ним не нужно делать, а мы понимаем, что береза, она выживает все вокруг себя, и плюс еще она потом может подорвать фундамент, она была прям рядом с фундаментом, и вот эти две маленькие березки мы спилили, но мы сделали, навязали из них очень много веников березовых, mm-hmm. поэтому не сказать, чтобы совсем без шансов. Ну и есть яблоня там, которая уже обвалилась, тоже ее, скорее всего, будем спиливать. Все-таки, когда столько лет пустовал сад, 20 лет, он просто одичал. И угу. то, что возможно, те деревья, в которых вот мы понимаем, что им можно дать вторую жизнь, мы их обрежем, приведем в порядок и будем надеяться, что они начнут прям классно плодоносить. Но что касается, ну, конечно, там сарай очень классный, мы его будем оставлять в будущем. Я думаю, что мы сделаем там мастерскую. Угу. И будем рукодельничать там. Угу. Вот. А так, ну, по большей части мы все оставляем. И из каких-то моментов там, может быть, что-то по ландшафту вскроется, потому что у нас все-таки участок идет, поднимается ввысь, и, может быть, какая-то там вода там будет идти. Но будем смотреть уже, потому что, в принципе, эти подводные камни, они бывают везде. У меня родители сами строили дом, и то потом после стройки выявлялась куча каких-то недочетов.
1: Ну да. Так. Вот вы уже затрагивали и подписчиков, в целом блог в Инстаграме, там вы показываете весь процесс ремонта, как у вас что идет, столько у вас подписчиков за небольшой промежуток времени набралось. А что вызывает у ваших подписчиков, ну, прям больший интерес? И в целом, много ли людей вас поддерживают?
0: Очень много. Мы удивлены. И с такому огромному количеству, такой положительной связи в комментариях, сколько люди пишут теплых, добрых слов, в личные сообщения. И, по сути, вот из наших подписчиков уже почти 27 тысяч, я считаю, все они нас и поддерживают. Угу. Причем мы с удовольствием принимаем советы какие-то. И, ну, там вот нам предложили, говорят, а вы не хотите, вот сюда вот пойдет серый пол. Мы подумали, ну и вправду, почему бы и нет. Покрасили в серый. Нам очень понравилось, что какие-то предложения интересные, мы их осуществляем, и у нас такая сложилась атмосфера, мы уже стали их даже называть домочадцы.
1: Ага.
0: Это, и это наши люди, как будто бы они тоже там живут, и каждый может что-то внести свое, там, порекомендовать подобрать какой-то цвет там. И, ну, мы как бы все делаем вместе, получается. И даже бывает там, мне нужно было как-то уехать, и я там заскучала вообще, думаю, по нашему Франтишкову. И я понимаю, что я даже когда захожу на профиль, я уже как будто бы в этом доме, что и у меня есть возможность зайти туда и посмотреть все, даже когда я далеко. Поэтому он вырос для нас очень неожиданно. Буквально вот как там 19 июня мы купили дом. Сейчас у нас конец августа, и уже вот почти 27 тысяч. Но я думаю, что такой ажиотаж связан и с идеей того, что многие сейчас хотят купить домик в деревне, и с еще, наверное, с тем, вот какие мы именно люди. Потому что мы такие, ну, интересно, какие да. есть, мы искренние, и нам очень многие пишут о том, какие у нас отношения, что просто заходят посмотреть в профиль, потому что вот такие теплые отношения. Мы уже первое время там просто писали там: мужик, не будь ты как патока приторный, потому что он у меня такой, ну, он ласковый. Вот. И мне это нравится. Мне нравится, что немножко можно расшевелить людей, чтобы они не боялись проявлять ласку и нежность друг к другу и показывать свои чувства. Что хотелось бы, чтобы этого было больше. Хотя вот говорят, счастье любит тишину. Но мы, ну, в таком случае получается, что на весь мир только одно несчастье слышно. И мы тоже этот стереотип, наше счастье не любит тишину. Мы о нем говорим, и, наверное, вот в этом и заключается какое-то наше, если можно так выразиться, УТП.
1: Ага. Не, ну на самом деле это здорово, когда наоборот... На самом деле негатива в целом везде сейчас и так хватает. И очень хочется хотя бы вот зайти в интернет после тяжелого дня и посмотреть на хороших, добрых людей, которые делают хорошее дело все-таки. Вот. И вот как раз вот мы затронули жизнь в деревне. Пока одни пытаются уехать, кто-то вот как раз-таки наоборот туда едет. А что вот значит жизнь в деревне конкретно для вас?
0: Сразу хочется ответить словами из песни: «Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка, муж работящий, вот оно счастье». Вот оно так и есть. Для нас счастье — это простые вещи, чтобы свой домик, свой уголок, где ты можешь делать все по своему вкусу, реализовывать вот свой внутренний мир, как-то выражать. И это вот мы очень хотим печку сохранить, чтобы вот была печка, чтобы была свечка. Полы деревянные, у нас прям все по чек-листу. Мы прошли, только котика мурлыки пока нету.
1: Ну, все в процессе.
0: Мы думаем, что когда мы там сядем на постоянку, у нас обязательно будет какой-то еще питомец. Вот, а все остальное, все есть, и муж работящий. И вот именно вот эти для нас деревня — это счастье простых вещей. Способ заземлиться. В деревне нету гонки, там нету такого потребительства. Мы в будущем еще планируем разузнать у соседей, у кого там есть домашнее молоко, сметана, сливки. Может быть, будем делать маслицу, да.
1: Это кайф. Ну что ж, я желаю вам в целом вашей семье только всего самого наилучшего. Пусть у вас все получится так, как вы и запланировали. Вот, все-таки есть в этом что-то такое свое.
0: Да, спасибо огромное. На самом деле мы получили намного больше, чем ожидали. С момента покупки дома мы думали, что вот мы просто купили дом. А мы понимаем, что мы купили мечту.
1: Угу. Ну, вот так вот. Ну, на этом уже будем постепенненько завершать. Спасибо большое вам за то, что вы к нам пришли, Анастасия.
0: Спасибо вам.
1: Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiusfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
2: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 10-12 выше 0, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: болезни, неразрывно связаны с риском получения рака.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Реклама. Радиус FM. Your

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был офис обычный. Чайник, планерки, дедлайны. И вроде атмосфера легкая, все шутят. Но почему-то после этих шуток кто-то молчит, кто-то напрягается, а кто-то идет пить кофе с ощущением, что его только что аккуратно, но неприятно задели.
3: Странно. Вроде смеялись, а ощущение, как после пассивной агрессии в мягкой упаковке.
2: Юмор в коллективе – штука тонкая. Он может сближать, а может медленно разрушать доверие. Особенно, когда шутка не про ситуацию, а про человека.
3: Это когда говорят: «Да ладно, мы же просто прикалываемся, а тебе почему-то совсем не смешно».
2: Психологи выделяют так называемый агрессивный юмор. Это сарказм, поддевки, ирония ниже пояса, когда под видом смеха транслируют превосходство или обесценивание.
3: Типа: «Ну ты у нас, конечно, гений дедлайнов», когда человек просто один раз опоздал.
2: Именно. Разрушающий юмор часто выглядит так. Шутки про внешность, возраст, личную жизнь, постоянное высмеивание одних и тех же людей, дружеские подколы, от которых нельзя отказаться без риска выглядеть занудой, шутки сверху вниз от тех, у кого больше власти.
3: Смеяться можно, но не всем. А какой юмор считать здоровым?
2: Здоровый юмор другой. Он смеется над ситуацией, а не над личностью. Он объединяет, а не выделяет слабое звено. После него легче дышится, а не хочется прокручивать фразу в голове весь вечер.
3: Что же делать, если разрушающий юмор стал нормой?
2: Называть вещи своими именами спокойно и без обвинений. Не поддерживать смехом то, что задевает. Обозначать границы «мне так не ок». И помнить: право не смеяться – тоже право.
3: Получается, самый токсичный юмор – тот, который заставляет молчать.
2: Примерно так. Команда держится не на шутках, а на ощущении, что тебя здесь уважают. И если смех кого-то ранит, это уже не юмор, а трещина, которую лучше заметить вовремя.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. В Беларуси ужесточат борьбу с некачественным импортом. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на встрече с представителями бизнес-сообщества во Дворце независимости. Глава правительства подчеркнул, что приоритетом властей станет защита прав потребителей, обеспечение честной конкуренции и стимулирование отечественных производителей, а не прямое ограничение импорта. Единовременную материальную помощь к новому учебному году уже получили 93% многодетных семей страны. Размер такой выплаты составляет почти 160 белорусских рублей на каждого школьника. Помимо этого, семьи еще могут обратиться за государственной адресной социальной помощью. Дополнительно по всей стране проходят благотворительные акции, организуемые соцентрами и общественными фондами. С 1 сентября в Минске сохранятся все привычные способы оплаты проезда в городском наземном общественном транспорте. В Минск-Трансе опровергли информацию о возможной отмене продажи билетов через водителей, заверив, что с приходом осени никаких изменений не планируется. Талоны и проездные документы по-прежнему можно будет приобрести у водителей в киосках Минск-Транса, кассах метрополитена и табакерках. Билл Гейтс предложил сохранить некоторые профессии исключительно за людьми, несмотря на развитие искусственного интеллекта. По его мнению, технологии не должны полностью заменять человека, например, в уходе за тяжелобольными. В такой помощи есть нечто принципиально человеческое, что не следует передавать машинам. Гейтс уверен, что технология повлияет не только на рынок труда, но и на национальную безопасность, образование, налогообложение, энергетику, выборы, здравоохранение, финансовую систему, транспорт и другие сферы. С этого учебного года российским школьникам запретят использовать телефоны на уроках. Исключение составляют ситуации, связанные с угрозой жизни, а также иные чрезвычайные обстоятельства. Власти также пояснили, что в перерывах между уроками школьники вправе использовать гаджеты, руководствуясь локальными правилами конкретной школы. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 10-12 выше 0, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: службы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Ситуация неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисбинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Tame, Impala и Jenny с треком «Дракула». Вторая строчка досталась The Bowser – «Magnetic». И под номером один был Teddy Swims – «Mr. Know-It-All». Кому достанется весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама.

0: Фотки будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Тебе знакомо это чувство, когда собираешься в поездку или на работу, а половину рюкзака занимают провода. Один для телефона, второй для планшета, третий для наушников, огромный кирпич для ноутбука, и все это вечно путается в один мертвый узел. Сегодня поговорим про штуку от Яндекс.Фабрики, которая поможет избавиться от кучи проводов.
0: Технадзор.
1: Бренд Кома предлагает инновационный адаптер. Внешне блок выглядит стильно. Серо-зеленый матовый пластик, который не собирает отпечатки и пыль. По размерам легко поместится даже в карман куртки. Но самое удобное – это встроенный кабель Type-C. Он вытягивается из корпуса на 65 сантиметров, причем работает по принципу рулетки. Допустим, ты вытянул на нужную длину, попользовался, и он сам замотался обратно. А кончик магнитится к корпусу, чтобы точно ничего не болталось. Кроме встроенного провода на блоке есть еще два разъема – обычный USB и еще один Type-C. То есть от одной розетки можно заряжать сразу три девайса. Теперь к главному – мощности. Тут 65 Вт. То есть энергии хватит не только на смартфон или наушники, но и на нормальный ноутбук или портативную приставку. Маленький нюанс. Когда ты втыкаешь второе или третье устройство, зарядка на секунду замирает. Не пугайся, это не глюк. Блок просто пересчитывает мощность и защищает гаджеты от скачков тока. Есть ли минусы? Главный есть, и он только один. Если ты как-то повредишь встроенный кабель, заменить его отдельно не получится. Стоит такой девайс около 100 белорусских рублей. Лично мне кажется, это удобно и практично. Насколько выгодно и долго ли он будет жить, узнать надо самим.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью 10-12 выше 0, днем 21-23 градуса. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: рекламы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил еще один летний день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23 тепла, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил еще один летний день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23 тепла, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The orange.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил еще один летний день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23 тепла, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил еще один летний день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно 21-23 тепла, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.